Витебск. Радио нашего города. When I go up in flames, I'm burning bright.

0: Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 12-17, Витебске 14-16 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: свое.
1: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио «Витебск».
2: Ни к чему теперь эти слезы о любви.

0: would you like to hear again?
1: В Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Министерство иностранных дел выступило с разъяснением о порядке въезда в Беларусь и выезда с ее территории белорусских граждан, имеющих также гражданство иностранных государств. Согласно закону Республики Беларусь о гражданстве Республики Беларусь от 1 августа 2002 года, ребенок получает белорусское гражданство по рождению, если хотя бы один из его родителей является гражданином страны. При этом место рождения значения не имеет. Это значит, что при пересечении государственной границы человек обязан использовать паспорт гражданина Республики Беларусь, даже если у него есть паспорт другой страны. В МИД также уточнили, что белорусы, находящиеся за рубежом и не имеющие действующего национального паспорта, должны обратиться в ближайшее белорусское посольство или консульство для оформления свидетельства на возвращение.
0: Политика.
1: Очередной раунд переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве Соединенных Штатов пройдет в Риме в начале сентября. Об этом сообщил неназванный представитель Госдепартамента США катарскому телеканалу «Аль-Джазира». По его словам, стороны сталкиваются с политическими ограничениями и внутренним давлением, которые Вашингтон систематически пытается урегулировать. Представитель американского внешнеполитического ведомства также выступил с утверждением, что шиитское движение «Хизбалла» пытается сорвать переговорный процесс. Кроме того, он добавил, что группа по военной координации продолжит работу над созданием первых экспериментальных зон.
0: В мире.
1: По меньшей мере 111 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего накануне на западе Колумбии. Об этом сообщил президент страны Абеларда Делла Эсприэлья. Пострадали 87 человек. Еще множество людей числятся пропавшими без вести. Повреждено более 1500 домов по всей стране. Многие люди оказались заблокированы под завалами, ведутся спасательные работы. Правительство Колумбии объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с разрушительным землетрясением. Японское агентство аэрокосмических исследований успешно запустило 6-й спутник национальной системы космического позиционирования. Его вывела на орбиту тяжелая ракета-носитель с космодрома на острове Танагасима на юго-западе страны. Попытка отправить на орбиту предыдущий спутник серии закончилась неудачей в декабре прошлого года. Это было связано с тем, что вторая ступень носителя прекратила работу раньше запланированного срока. Последующий запуск такого спутника неоднократно откладывался. Сейчас Япония имеет на орбите 5 аппаратов. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19-24 градуса, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: Иногда, на самом деле, знаете, друзья, достаточно волнительно говорить «доброе утро», потому что кажется, что только что с вами здоровались и говорили «доброе утро, понедельник», а уже все, уже вторник у нас с вами, и это, на самом деле, не может не радовать, потому что если мы с вами пережили и первый рабочий день недели, то второй определенно покажется легче. Сплетни за выходные мы уже с вами поводили, собственно, а теперь остается все-таки настроиться на какие-то рабочие моменты, дабы к пятнице быть абсолютно свободным. Поэтому настраиваться буду помогать вам сегодня я, Настя Гордеева. Конечно, классный плейлист, игры, розыгрыши и много всего интересного. Поэтому оставайтесь на волне, никуда не расходитесь. Желаю сразу со старта всем хорошего, легкого рабочего дня. Ну и, конечно, с вами на связи «Разбудит шоу».
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Гороскоп.
1: Ух, друзья, хотелось бы рассказать что-то поподробнее, что касается общего гороскопа, но там есть одно слово, которое затмевает абсолютно все. Благоприятный. Именно такой день нас с вами сегодня ждет. Еще были слова активный, потому что все-таки как будто бы сегодня превалируют у каждого из знаков зодиака какие-то дела. Ну, по крайней мере, дела, которые приведут к каким-то положительным перспективам на будущее. А вот каким, давайте разбираться поподробнее с каждым знаком зодиака. Начинаем традиционно с овнов. Сегодня овнам стоит быть поактивнее в бытовухе и в общении с семьей. Задавайте важные вопросы и обсуждайте насущные темы. Сейчас разговор поможет разложить все по полочкам, а это даст свой итог. Тельцам же можно и нужно сходить на свидание, сделать какое-то предложение, да и вообще кайфовать от любви. Это тот день, когда можно встретить свою вторую половинку или же скрепить свои отношения навсегда. Не бойтесь этого слова, будет круто! У близнецов будет миллион классных новостей, но не стоит сразу реализовывать все планы, которые вы построили, потому что для некоторых нужен не только настрой, но и подходящее время. Раки, вам звезды советуют больше общаться со старыми и близкими друзьями. Сейчас они окутывают вас своим душевным теплом и заботой. Вам этого как раз не хватало, так что выделяйте им целый вечер. Львам в этот день не стоит уворачиваться от разговоров, потому что все они будут важны и нужны, особенно с незнакомцами. Услышите много всего нового и интересного. Также сейчас вам может поступить какое-то крутое предложение. Не отказывайтесь, не подумав, потому что оно поменяет вашу жизнь. Сегодня Дев накроет воспоминания. Именно они могут подпортить все впечатления от этого дня. Так что стоит прогонять неприятные мысли о прошлом и настраиваться исключительно на позитив. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует не занимать деньги, друзья. Скорее всего, вам не вернут долг, а отношения, соответственно, испортятся. Поэтому лучше культурно откажите. Сегодня скорпионы смотрят исключительно в будущее, но звезды настоятельно рекомендуют вспомнить уроки прошлого, которые совсем скоро вам понадобятся. Следует вспомнить и о старых друзьях, потому что именно они дадут вам правильные ориентиры, помогут принять только самое верное решение. Сегодня стрельцам стоит быть аккуратнее в общении с теми, от кого зависит ваша карьера, друзья. Так что больше всех повезет тем, кто в этот день отдыхает. Поэтому гороскоп на сегодня рекомендует задавать исключительно приемлемые вопросы, ну и, конечно, помягче высказывать свое мнение. Козероги, вам сегодня стоит вспомнить то, что уже происходило, потому что именно те ситуации помогут понять, как же двигаться дальше. Вспоминайте о старых связях, потому что сейчас эти люди помогут вам как в личном, так и в деловом плане. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует не высказывать свое мнение налево и направо. Очень важно, наоборот, слушать чужие мысли, потому что они натолкнут на правильные идеи. Что касается рыб, то сегодня вам подвернется правильный собеседник. Именно он подскажет, в каком направлении двигаться дальше и как же все-таки добиться поставленной цели. Так что слушайте предельно внимательно. Если вдруг, друзья, вы еще совсем недавно проснулись, то пока поговорю с вами я, поэтому оставайтесь на волне.

0: Радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
0: Радио Ви.

0: Ух, друзья, у нас на сегодняшний день с вами все понятно. Все, что нам с собой нужно брать, это как минимум зонты, какие-то дождевики, возможно, кофту потеплее, потому что на улице не только отсутствует солнце, но еще и моросит дождь. Поэтому, если вы еще не вышли за пределы своих квартир и домов, то утепляйтесь. Однозначно сегодня лишним не будет. По крайней мере, до обеда, так говорят синоптики.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. На Витебщине налоговые органы установили почти полсотни живущих непосредством граждан. По искам прокуроров Витебской области взыскана крупная сумма за вред окружающей среде. 23-летняя учительница из Витебска стала жертвой мошенников. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: буквально несколько минут назад говорила о том вам, что дождь только начинает моросить, а уже фактически целый ливень, друзья, мы с вами успели застать, поэтому в рамках нашей рубрики, конечно, буду напоминать всем о правилах дорожного движения. Будьте, пожалуйста, внимательны на дорогах, взаимовежливы, потому что это может помочь, конечно, не только вам, но и всем окружающим. Это что касается минутки безопасности. Что касается пробок, друзья, на самом деле особо я их не вижу. Есть небольшие заторы на улице Петрусябровки в сторону Терешковой и на проспекте Черняховского в сторону Ленина. Вот там вам, ребята, отдельный привет. Хотя, я думаю, долго стоять тоже не придется. И тем не менее, если вы стоите, нечем заняться, вы в полной безопасности находитесь именно касательно дорожного движения, пишите нам. Сразу напоминаю, номер вайбера, телеграмма 7071071. Описать нам нужно что? Номера автомобилей, которые двигаются где-то рядом с вами. Возможно, как раз-таки в одной пробке вы находитесь. Возможно, двигаетесь где-то рядышком. Возможно, припарковались или только заводите свои автомобили. Вот этим ребятам и передавайте свои утренние приветы. Нужны номера автомобилей, к которым улетают приветы. Номер автомобиля, от которого улетает привет. Ну и, конечно, давайте будем разукрашивать это утро немножечко теплыми словами, потому что как раз-таки тепла нам сегодня с вами и не хватает. Поэтому прямо сейчас предлагаю стартовать. Предлагаю присылать свои приветы. Буду с нетерпением ждать. На все про все у нас с вами будет несколько музыкальных минут. Ну а затем, конечно, все будем передавать. Поэтому 3, 2, 1, автоприветы!
1: Проспал? Разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Ну что ж, буду немножечко напоминать, зачем мы с вами здесь собрались. А собрались мы для того, чтобы передавать автоприветы. Пишите номер автомобиля, которому улетает привет, к нам в Viber. Номер 7071-071. Несколько минут осталось.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе.
4: Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
7: Ох, наверное, даже не стоит затягивать и оттягивать вот эту передачу самую приветов, потому что все-таки налетело их, друзья, немало. Кстати, есть постоянные, есть новые, а есть даже советы водителям, поэтому давайте будем потихонечку зачитывать. Первой на связь вышла Елена, говорит: «Доброе дождливое утро от черного Hyundai 1090 на Титова, белому Nissan 0333. Также есть здесь привет любимому мужу Андрею, Александру на Мазе 1372, и Лен желает еще всем отличного настроения». Далее на связь выходит Вадим. Он передает ответный привет Елене, Андрею на Hyundai 1090, Саве на Хова, Александру и Вадиму на Мазах. Всем хорошего дня и отличного настроения. Что касается пойманных автомобилей, есть здесь Mitsubishi с номерами 3946, а также автобус номер 1372. Вам отдельные приветы от Вадима улетают. Юлия передает привет водителю такси с Комарохову Ивану. Черная Лада Гранта 91.05. Хорошего вам дня. И Евгений присоединяется, говорит: привет черному такси GLM Grand 38.67. Также есть у нас, конечно, и утренние приветы из Германии, где погода все-таки однозначно получше, судя по фото, поэтому Scania 366 желает всем добра. Собственно, такое сообщение написал нам Вовка. Олег говорит: всем мотобратьям и мотосестрам дождевик вам в помощь. Будьте осторожны на мокром асфальте и не забывайте о том, что по 16 августа проходит операция «Мотоциклист». Даже вот такая вот информация, друзья, имеется в наших сообщениях. Ну, а что касается как раз-таки ребят, которые ездят на мотоциклах, вам действительно нужна двойная, тройная аккуратность однозначно, потому что все-таки мокрый асфальт – дело однозначно недоброе для двухколесных. Александр говорит: доброе утро. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене, Андрею, Саве, Нахова. Передаем привет и ребятам. Есть здесь троллейбус, номер которого 234 на фото был пойман, а также автобус 1369. Саш передает вам приветы. Сава присоединяется, говорит: Хова 2152. Привет Александру, Вадиму. Были замечены на автовокзале утром. Вот такая вот небольшая слежка тоже у нас произошла. Надеюсь, все по доброй воле и по дружбе. И Саша остается у нас на финал. Пока что, говорит Михалыч, у нас на пыжике. Привет и вам доброго утра. Собственно, что касается автомобиля, как раз-таки тот самый пыжик с номерами 9308 зафиксирован на фото. Поэтому, друзья, будьте еще раз, пожалуйста, внимательны на дорогах, потому что дождь и всякие погодные условия, они, конечно, вносят свои коррективы не только в сам процесс управления транспортным средством, но, возможно, отчасти и в наши маршруты. Поэтому давайте будем дружить, любить, творить и все это делать вместе с любимой волной. Ну и, конечно, уже в следующем часу.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. По итогам камеральных проверок в первом полугодии налоговые органы Витебщины установили 42 жителя области, у которых сумма понесенных расходов превысила полученные доходы, сообщает Витебичибай. В результате живущим непосредством гражданам придется дополнительно уплатить в бюджет более 1 миллиона рублей или в среднем каждому примерно по 28,5 тысяч рублей. Всего в ходе работ по сопоставлению расходов и доходов физлиц налоговые инспекции провели более полусотни камеральных проверок. К слову, по итогам кампании по декларированию доходов за 2025 год почти 350 граждан представили декларации в связи с получением так называемых сверхдоходов. Годовой доход превысил в совокупности 220 тысяч рублей. Это примерно на 22% больше, чем за предыдущую декларационную кампанию. Им предъявлен к уплате подоходный налог на общую сумму около 18,5 миллионов рублей.
1: Новости региона.
2: В нынешнем году прокуроры Витебщины направили в суды 7 исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства, на сумму свыше 28 тысяч рублей. Нередко действия виновных лиц связаны с незаконной добычей рыбы и охотой. Также органами прокуратуры области принимаются меры по взысканию ущерба от нарушений природоохранного законодательства в порядке регресса с виновных работников предприятий. Например, по иску прокурора Поставского района суд взыскал с директора предприятия около 2000 рублей за вред, причиненный окружающей среде в результате размещения отходов в несанкционированных мест хранения. По результатам надзорной деятельности по требованию территориальных прокуроров области возмещен причиненный природе вред в размере более 45 тысяч рублей. Органы прокуратуры на постоянной основе ведут работу по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, объектам животного и растительного мира. 23-летняя учительница из Витебска стала жертвой мошенников, сообщают «Витебские вести». В конце июня жительница Витебска позвонил сотрудник Белпочты и сообщил, что на ее имя поступило заказное письмо из налоговой. И для его получения необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. А дальше правоохранитель по уже отработанному сценарию стал угрожать уголовной ответственностью за государственную измену. Напуганная женщина, поверив в серьезной ситуации, начала действовать по указке кураторов. Она оформила кредиты в нескольких банках, после чего отправилась в Минск. Там, следуя инструкциям, педагог обналичила деньги, перевела их в валюту и, согласно секретному заданию, оставила пакет с наличными в мусорном баке на обстановке общественного транспорта. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч белорусских рублей. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Веста. Дни выгодных покупок.
4: С 12 по 16 августа в магазинах Веста шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов 1 рубль 9 копеек. Сардельки свиные вкусные высший сорт 1 килограмм 7 рублей 49 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19-24 градуса, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Ну что же, будем начинать с вами, друзья, новый час. Ну и, конечно, продолжать «Разбудит шоу», потому что уверена, что есть те, кто остались с нами на связи еще с 7 утра, а есть те, кто присоединились совсем недавно. Поэтому вам, друзья, отдельное доброе утро и отдельное пожелание легкого рабочего дня. Кстати, что касается работы, достаточно интересно то, что по исследованиям некоторых ученых оказывается, что вторник – это лучший день недели для того, чтобы немножечко покреативить, потому что после понедельника перезагрузка у нас с вами прошла, мы настроились на рабочий лад, но и тут мозг требует какого-то минутного отдыха. И вот в эту минутку буквально нам в голову с вами лезут какие-то непонятные идеи. Так вот, самые вот эти непонятные идеи, они как раз-таки и дают долю креатива, которая впоследствии может привести к каким-то колоссальнейшим результатам. Поэтому обращайте внимание на то, о чем вы думаете, когда вам кажется, что вы не думаете вовсе. Вот такая вот небольшая тавтология, и тем не менее оказывается фактом. Поэтому предлагаю вам под хорошую музыку двигаться вместе со мной, двигаться по волнам нашего плейлиста, ну и, возможно, уже по волнам на улице, потому что дождь пока еще не останавливается. И тем не менее, настроение нам это с вами портить не должно.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you.

0: Вот знаете, хотелось бы рассказать что-то приятное, что-то доброе, что-то хорошее, но почему-то попалась достаточно интересная новость. Ну и вот знаете, отбивка «Персональный триггер», она тоже не просто так, потому что мне кажется, если бы увидели такое вживую большинство, вряд ли отнеслись бы как-то к этому не то что с пониманием, а, наверное, с каким-то предпочтением. Я думаю, реакция была бы совершенно обратная. В общем, в китайских соцсетях мы буквально начали обсуждать недавно необычный способ подачи чая. Там прямо в стакан с напитком помещают не просто что-то, а живую лягушку, после чего его пьют через трубочку, и выглядит это, знаете, как будто они просто налили минералки в стакан, что ли. Потому что не реагируют они абсолютно на то, что там присутствует существо, которое прыгает по твоему стакану, возможно, от страха ему там совсем нехорошо, собственно, как и вашему напитку. И тем не менее, вот такой популярный способ нашелся в Китае. Собственно, мне кажется, все беды идут именно оттуда, по крайней мере, что касается произведений искусств кулинарных каких-то, наверное, если брать так. Поэтому, если вдруг кого-то это также встригернуло, как и меня, можете поставить плюсик в Viber. Ну, а если что-то утром произошло, то, что, знаете, наболело, хочется высказаться, поделиться, чтобы вас поддержали, тоже милости прошу. Номер 7071-071. Поэтому, если что-то разозлило, не понравилось, хотите высказаться, пишите. Обязательно поддержу, прокомментируем, обсудим. Возможно, найдем единомышленников.
1: На радио Витебск разбудит шоу. Реклама на радио Витебск. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

Знаете, друзья, абсолютно не ожидала я увидеть такое количество сообщений, которые схожи с моим мнением о том, что чай с лягушками все-таки не по нам. Наверное, менталитет нам не позволяет, и привыкли мы к более стандартным напиткам. Возможно, что-то новенькое пробуем, но, пожалуй, не настолько экстравагантное. Поэтому, надеюсь, лягушки, по крайней мере, на территории Беларуси окажутся явно среди счастливых людей, которые не нуждаются в таких напитках. Ну, а что касается нас, все мы с вами отчасти счастливые люди, просто надо замечать мелочи.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко поздравил президента Республики Чад с Днем Независимости. Испания подсчитывает потери. Миграционный кризис в Сеуте обошелся в 18 миллионов евро. Футбольный чемпионат Колумбии приостановлен из-за землетрясения. Подробности в начале следующего часа.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу?

Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Time.
1: Ну что же, вторник, второй день недели, а это значит, что второй человек нужен нам в наш список претендентов, который, возможно, уже в эту пятницу заберет себе классный бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Ну а чтобы его выиграть, все-таки нужно немножечко постараться. На самом деле все достаточно просто, сегодня никто никого не нагружает, потому что вторник, вот не знаю, почему я так говорю, и тем не менее, пусть будет так. Вопрос будет предельно простой. Задам совсем скоро его, а пока буду напоминать. Отвечаем мы с вами в Viber номер 7071-071. Кто первый, тот и молодец, тот и попадает в наш список претендентов и участвует в пятничном розыгрыше. Что касается непосредственно самого вопроса, то, естественно, вам с этим смогут помочь социальные сети футбольного клуба МЛ Витебск. На самом деле, вчера один из игроков, даже подскажу, полузащитник, отмечал свое день рождения. Вот расскажите, пожалуйста, кому же вчера исполнилось 26 лет. Поехали!
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Радио, которое слушает.
1: Ну, почти, почти единогласно, можно сказать, верно написали ответ. И тем не менее, есть человек, который сделал это первым. Действительно, сначала назову вам правильный ответ. Валерий Бочеров вчера отмечал свое 26-летие. Надеюсь, что этот день рождения поможет ему и в игре завтра, потому что все-таки ребята завтра стартуют в ответный матч. Поэтому будем просто желать удачи, как пожелание на день рождения. Ну, а что касается девушки, между прочим, которая действительно справилась с заданием первой, сделала все верно, даже написала отдельно еще раз, что исполнилось 26 лет. Зовут ее Дарья. Последние цифры номера 8242. Даш, ставлю лайк вам на сообщение. Чуть позже свяжусь и расскажу, что мы будем делать дальше. Друзья, ну а всем остальным могу пожелать удачи, как и команде, собственно, ML Витебск, уже завтра, но только в нашем с вами розыгрыше.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Вот ребята нам сейчас поют о том, что тело-то, оказывается, может говорить. И мне кажется, знаете, ну, обычно оно, наверное, нам что-то говорит по понедельникам или пятницам. И тем не менее, во вторник мы просто обязаны заставить его это делать. Просто потому, что, во-первых, маленькая разминка никогда не помешает. А во-вторых, так легче настроиться на рабочий процесс. Слова, между прочим, не просто так. Поэтому зарядка.
1: Радио Витебск. Радио наш.

0: В Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Чад с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Приобретение в 1960 году суверенитета позволило народу Чада самостоятельно определить судьбу своей страны. Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы подтвердить заинтересованность Минска в активизации отношений. Целиком поддерживаю ваше желание видеть их более разнообразными. Взаимный интерес представляют поставки транспорта и медикаментов, проекты в сфере сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и подготовки кадров, отметил глава государства.
0: В мире.
1: Испания продолжает подсчитывать убытки от миграционного кризиса в Сеуте. Наплыв нелегалов нанес ущерб предпринимателям почти на 18 миллионов евро. Такие данные следуют из отчета местной торговой палаты. Причем специалисты предупреждают, что цифра эта не окончательная. Показатель может достичь 27 миллионов евро к концу августа, если нынешняя ситуация сохранится. В стране до сих пор остаются не менее 10 тысяч мигрантов. Руководство колумбийского футбольного чемпионата приостановило все матчи на этой неделе после разрушительного землетрясения на западе страны. Подземные толчки магнитудой 7,4 унесли жизни 130 человек, сообщает СББай. В пресс-службе турнира заявили, что решение принято после оценки ситуации в пострадавших регионах. Все 36 клубов высшего и второго дивизионов направят свои ресурсы на оказание помощи и восстановление пострадавших регионов. Ученые Государственного университета просвещения России зафиксировали распространение дуплярного комара на территории России и Беларуси. Этот вид считается единственным в Европе комаром, способным переносить возбудителя тропической малярии. Кроме того, он может участвовать в передаче ряда вирусных лихорадок. Ранее дупляные комары преимущественно обитали в лесных массивах и редко нападали на людей. Однако в последние годы насекомые начали приспосабливаться к жизни рядом с человеком и распространяться в населенных пунктах. В Беларуси его обнаружили в Могилевской области. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 19-24 градуса. В Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: раз, когда хочется рассказать что-то интересное, поражаюсь тому, сколько же все-таки вещей, по крайней мере, я лично для себя узнаю новых, потому что вот мы же с вами всегда думали, что стартовать в какие-то новшества нужно в понедельник, да, не зря там куча пословиц имеется о том, что понедельник день для начинаний и тому подобное. А вот что касается тренировок, говорят, что стартовать все-таки нужно во вторник. Если кто-то решил заняться спортом, то сегодня, возможно, тот самый день. А все потому, что организм-то адаптировался к работе, и в целом ему уже не настолько важно, будете вы просто работать на своих рабочих местах или все-таки добавите какую-то физическую нагрузку вечером. Он к этому немножечко готов больше, чем был вчера и чем будет завтра. Поэтому, друзья, возможно, вторник именно является днем для каких-то начинаний. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что для продолжения чего-то хорошего, так это однозначно факт. Что касается нас с вами, мы с вами тоже будем продолжать «Разбудить шоу». У нас с вами в запасе есть еще 2 часа. Конечно, совсем скоро будем ловить ваши фотографии, ну а потом еще и пиццу разыгрывать. Поэтому никто никуда не расходится. «Разбудит шоу» продолжается.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Реклама.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек «Конте» за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
4: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: как принято говорить, споры до добра не доведут. И тем не менее, все-таки, наверное, ошибочное утверждение. По крайней мере, мне так показалось после того, как прочитала я одну историю о девушке-женщине, которая поспорила со своим мужем о том, что лотерейные билеты – это полная ерунда, никогда невозможно ничего в них выиграть, и вообще тратить деньги он просто так. В общем, спор затянулся на долгое-долгое время. Спорили они и дома, и после работы, и, в общем, везде, где находились. И в один прекрасный день, а точнее утро, ехали они куда-то вместе и решили заехать за чашечкой кофе. Спор опять же поднялся при подъезде в сторону заправки, и женщина сказала: вот давай я тебе докажу, я сейчас прям куплю лотерейный билет, и ты не выиграешь ничего. Она приносит лотерейный билет, они что-то там стирают, и, собственно, оказывается, что выиграли они $1 000 000. Вот такая вот, знаете, веселая, хорошая история с прекрасным финалом. Не знаю, как отнеслась женщина, если честно, мне кажется, по-женски, что была она не особо-то и рада выигрышу просто за счет того, что оказалась не права в этой ситуации. И тем не менее, все-таки, да, и такое может случиться, друзья. Поэтому, если верить во что-то хорошее, наверное, так оно и получается.
1: Твое утро

0: Реклама на радио Витебск.
1: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа. Скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: нам не хотелось сохранить вот эти теплые летние вечера, а уже все, световой день на уменьшение, температура тоже немножечко у нас с вами падает, поэтому просто настраиваемся на осень.
1: Это слушает весь мир.

0: которая слушает. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Более 2500 фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС. ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ и трубопроводного газа. Британская радиостанция по ошибке объявила о смерти Карла III и включила гимн. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск. Ra ra a a a, Roma.

0: реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: А вот и настал тот час, когда, друзья, можно делиться фотографиями. Если вдруг вам прямо сейчас нужен небольшой перерыв на кофе на рабочих местах, милости прошу к нам в Viber или Telegram по номеру 707-171-071. Задача наша с вами вообще просто предельно проста. Нужно взять мобильные телефоны в руки и сфотографировать то, что вас окружает. Это может быть абсолютно все, что угодно. Кстати, что касается того, что угодно, то оказывается, что по статистике чаще всего люди фотографируют себя, еду и закаты. Закатов нам пока с вами не светит, а что касается еды и себя, то нам как раз-таки подходит. Хотя это может быть, опять же, повторюсь, все что угодно. Фотографируем, присылаем через несколько музыкальных минут краткий комментарий по некоторым фотографиям, ну и, конечно, полная подборка в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». Поэтому давайте сейчас соберем все силы вместе, всю волю в кулак и все-таки приступим к фотографии. 3, 2, 1, фото!

0: Успешно, кстати, долетают до наших мессенджеров Viber, Telegram 7071-071. На все про все минуты 4, пускай как минимум будет в запасе, а то и 5. Поэтому, если вдруг надо куда-то дойти, увидели что-то красивое, милости просим, фотографируйте и присылайте. Все ждем, все зачитаем.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Maxline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Maxline».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент.
3: Ой, как интересно сегодня, друзья, получается, потому что почему-то девчонки у нас решили пройти сегодня по красивым цветам и котам. Собственно, вот такой вот набор собирается в большинстве своем. И тем не менее, есть у нас на связи Аня, которая явно с волной 91.2 24/7 находится, потому что и термокружка наша у нее в руках, и волна на приемнике. Аня, спасибо большое, мы очень рады, что есть у нас такие слушатели. Саша присылает прекрасную фотографию со своей второй половинкой, невероятно. Ребята, обязательно ставьте лайк, когда будет готова наша подборка в телеграм-канале. А вот Света жалуется, между прочим, на непогоду, друзья, потому что тут повалило деревья. Видимо, гроза была, ну, так себе, если честно. Поэтому, Свет, надеюсь, что никого не зацепило и ничего не повредило. Ну вот, а, собственно, Маша, да, Маша у нас прошлась по цветам на пару с Еленой, потому что здесь какие-то невероятные растения. Вот Лена мне явно помогла, написала клеома. А, Маш, очень хотела бы озвучить, как называются ваши растения, но, к сожалению, в цветах не разбираюсь, поэтому не могу. Яна делится своим прекрасным котиком, который сидит счастливенький под зонтиком дома и не думает о дожде от слова совсем. Что касается Наташи, Наташа тут нам присылает и розу после дождя, и какой-то вкуснючий завтрак. Вот по-другому даже сказать не могу, потому что очень захотелось попробовать. Поэтому, Наташ, вам приятного аппетита. Так, что касается еще одного человечка, есть у нас Виктория. Она вот у нас работает, как будто бы все остальные отдыхают. А вот Вик на работе, поэтому жму вам руку и высылаю такую, знаете, ментальную поддержку, чтобы рабочий день прошел как можно легче. Друзья, спасибо большое всем, кто участвовал в нашей рубрике. Полную подборку можно будет посмотреть буквально через 10 минут в телеграм-канале «Радио Витебск». Ну и, конечно, ставьте лайки, ставьте реакции и подписывайтесь.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Более 2500 легковых и грузовых автомобилей стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними государствами ЕС, следует из данных Белорусского пограничного комитета. Скопления легковушек зафиксированы на двух направлениях – польском и литовском. Больше всего автомобилей сейчас находятся на белорусско-польской границе. В пункте пропуска Брузги оформление ожидают 240 легковых авто. В погранпереходе Берестовица – 110. А в ПП «Брест» 910. Что касается большегрузов, то их скопления также отмечаются на двух направлениях – польском и литовском.
1: В мире.
2: Заявивший курс на полный отказ от российских энергоресурсов Евросоюз по состоянию на конец июля остается самым крупным покупателем сжиженного природного и трубопроводного газа в России, свидетельствуют данные Финского центра исследований энергетики и чистого воздуха. В июле ЕС занял четвертую позицию среди самых крупных покупателей российских энергоресурсов. В результате Россия получила около 1,5 миллиардов евро экспортной выручки. Из этой суммы 561 миллион евро пришлось на трубопроводный газ, а 526 миллионов на СПГ. С 2022 года Евросоюз последовательно вводит ограничения на российские энергоресурсы. Однако российский газ продолжает поступать в Европу. В токийских аэропортах Ханеда и Нарита в связи с приближением тайфуна Чанхом отменены более 60 авиарейсов. Тайфун ударит по северо-восточному побережью Хансю сегодня вечером. Затем он пересечет остров и выйдет в зону Японского моря. Прогнозируется, что до утра 12 августа в регионе Тохоку выпадет до 180 миллиметров осадков. Максимальная скорость порыва ветра составит от 108 до 126 километров в час. Метеорологическое агентство Японии предупреждает об оползнях, наводнениях в низменных районах, разливе рек и порывистом ветре. Британская радиостанция по ошибке сообщила слушателям о смерти короля Карла III. После объявления в эфире прозвучал национальный гимн, а затем около 16 минут сохранялась тишина. Инцидент произошел еще в мае во время программы «The Barry Marr Show». Позже ведущий извинился перед слушателями и объяснил произошедшее технической ошибкой. Запись случайно запустил сотрудник, который занимался техническим обслуживанием студийного компьютера. Он получил доступ к заранее подготовленным аудиофайлам и включил их из любопытства, не понимая, что запись начнет транслироваться в прямом эфире. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов – 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт – 1 килограмм – 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: минуты добрались мы до финального часа нашего с вами «Разбудит шоу», а это значит, что 52 уже, если быть точной, минуты в запасе у нас с вами имеется на все про все. Ну и, как всегда, этот час, знаете, сами друзья, особенный, потому что он вкусный. Действительно, будем разыгрывать мы с вами вкусную-вкусную пиццу уже совсем скоро. Ну а что касается еще вкусностей, то обещала я Юлии, что не могу не прокомментировать ее фотографии, потому что Юля в компании со своими подругами собрали целую огромную подборку фотографий еды, продуктов, конфет, каких-то готовых вкусностей. Я даже не знаю, если честно, что там имеется, но хотелось бы, конечно, попробовать абсолютно все, потому что выглядит невероятно. Девочки, у вас просто невероятные руки, и спасибо вам и за ваш труд, и за вот эту красоту, которую вы нам прислали. Поэтому прямо сейчас предлагаю всем перейти в наш телеграм-канал «Радио Витебск» и дружно поставить лайк абсолютно каждой фотографии, которая там есть. Ну, а мы с вами пока перейдем к следующим трекам, ну и, конечно, будем общаться.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Ну, как всегда, в это время мы, наверное, с вами уже и не планируем думать, потому что дальше однозначно знаем, что будем делать. Достаем мобильные телефоны, Viber или Telegram по номеру 7071071. Вводим стартовую фразу, которую я вам совсем скоро озвучу, а дальше работает только автозаполнение. Выбирайте какие-то слова из предложенных, получайте целое предложение, его нам и присылаете. Собственно, буду еще раз повторять номер, код 29-7071-071. Поэтому, если вам кажется, что что-то вышло не по плану, какие-то несуразные тексты у вас получились, это абсолютно не важно, а еще более того, это даже лучше, потому что так веселее, друзья. Поэтому прямо сейчас стартовая фраза на сегодня. В моих мечтах ты. А вот что получится дальше, это уже загадка, это уже секрет, и ответ на него знает только автозаполнение вашего телефона. Поэтому вводим в поле для ввода сообщений и продолжаем выбирать слова. В моих мечтах ты. Поехали!
1: Твое утро

0: Реклама на радио Витебск.
1: Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательнее к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Наша музыка на радио Витебск.

вопросов наполняются мессенджеры вашими сообщениями, продолжениями стартовой фразы. И на самом деле, знаете, немножко веселого там все-таки однозначно имеется. Что касается стартовой фразы, то сегодня она звучала так. «В моих мечтах ты, а вот дальше, что придумал телефон, то мы с вами и получили». Предлагаю начать с Виктории, потому что на связь она вышла у нас однозначно первой. Ну и что касается вот ее стартовой фразы и ее продолжения, звучит это следующим образом. «В моих мечтах ты не можешь сидеть на уроках». Вот уж не знаю, Вик, работаете вы, возможно, преподавателем или нет, но я думаю, если это все-таки так, то, наверное, приставку «не» мы оттуда однозначно убираем. И все-таки кто-то сможет посидеть на уроках спокойно и не мешать остальным. Игорь говорит, «В моих мечтах ты не можешь говорить, что я не хочу тебя терять». Немножечко запуталась, буду перечитывать потом еще раз, опять же, с приставками «не», и тем не менее подходит. Юлия говорит, «В моих мечтах ты можешь сделать мне УЗИ органов малого таза». Юль, предполагаю, что вы, возможно, на какие-то услуги записывались, и тем не менее, да, если это там врачу адресовано, почему бы и нет? Без очереди, пожалуйста, будьте добры. Настя говорит, «В моих мечтах ты не представляешь, как я тебя сильно обожаю». Тут что-то на милом, на добром, на позитивном. «В моих мечтах ты можешь сделать это сегодня дома после 20:00 и до встречи», пишет нам Саша. Я смотрю, Саша, у вас пиковое время 20:00. В каждом продолжении, если что-то касается времени, то обязательно 20:00. Но дай бог, чтобы оно было счастливым. Надежда говорит, «В моих мечтах ты можешь сделать так, чтобы они могли быть на месте в нужное время». Тоже имеет место быть. И Ирина говорит, «В моих мечтах ты тоже можешь говорить». Хорошо, если бы не только в мечтах, на самом деле. «В моих мечтах ты не будешь жить со мной, но это уже слишком серьезно для твоего возраста», пишет нам Диана. А Саша говорит, «В моих мечтах ты себе это представляешь, что получатель прочел или понял содержимое. Будет возможность, я постараюсь». Такой, знаете, набор слов, зато четко понятно, что все-таки это автозаполнение у нас с вами поработало. «В моих мечтах ты не бесишь меня», пишет Леся. Как это мило звучит от такой прекрасной девушки. Мне кажется, избраннику однозначно понравится даже с таким подтекстом. И Свет говорит, «В моих мечтах ты мне прислал перевод на карту Сбербанка или нет, но я думаю, что мы можем предложить только один вариант – выпить за праздник». Вот так вот, но лучше бы все-таки прислал что-то, потому что, уверена, это бы вас, Свет, порадовало. «В моих мечтах ты завтра сможешь сделать вклад на мой счет». Опять о денежках говорит нам Екатерина. И Станислав тоже отмечается на волне, говорит, «В моих мечтах ты сияние тихих огней, где встреча становится ближе, а ночь все теплей». Вау, но это что-то на красивом, и даже если это не автозаполнение. Невероятно, вы большой молодец. Настя говорит, «В моих мечтах ты не знаешь, что я могу получить информацию по поводу работы с клиентами». Небольшая такая угроза для кого-то. И Дима тоже выдает свой вариант. «В моих мечтах ты не можешь мне сказать, что я не хочу ничего делать». Ну, наверное, да, надо просто делать, и тогда и в мечтах, и в реальности таких фраз однозначно лететь не будет. «В моих мечтах я не могу найти работу», пишет нам Татьяна. Я надеюсь, потому что она просто вам не нужна, и вы можете позволить себе отдыхать сколько угодно. И Андрей остается у нас на финал, говорит, «В мечтах моих я уже давно работаю в компании». Надеюсь, в компании друзей, а работу вы называете, ну, например, я не знаю, и стопку бани, ну, или, возможно, жарить шашлык, тоже может называться

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Белоруска Анастасия Шкурдай вышла в финал континентального форума на дистанции 200 метров на спине, сообщает Белта. Чемпионат Европы по водным видам спорта принимает Париж. Во втором полуфинале Шкурдай финишировала четвертой с результатом 2 минуты 10,76 секунды. В общей таблице по итогам двух заплывов Анастасия стала седьмой. Финал на 200-метровке на спине пройдет сегодня вечером. 23-летняя брещанка является бронзовым призером планетарного форума 24 года на этой дистанции. Также в активе Шкурдай две личные медали с чемпионатов Европы на короткой воде. Футболистки «Сморгони» прервали неудачную серию в матчах женского чемпионата Беларуси. После 12 поражений подряд аутсайдеры первенства сыграли в ничью у себя дома с Бобруйской «Белшиной» 1-1. Лидеры турнира спортсменки Минска разгромили на своей арене юниорскую сборную Беларуси Ю-19 с сухим счетом 6-0. Идущая вторым брестская «Динамо» переиграла «Рцоп Стайки» с результатом 3-0. А новополоцкий «Нафтан» с таким же счетом победил футболисток Витебска. В Пинске местный клуб «Дюз Шпале» СГУ одолел футболиста Гомеля с минимальным преимуществом 1-0. Более 30 тхэквондистов из Беларуси стали призерами международного турнира Russian Open в подмосковном Одинцово. Участники соревнований определили сильнейших в 4 возрастных категориях. Среди юношей и девушек до 15 лет, юниоров и юниорок до 18, молодежи до 21 года, а также среди мужчин и женщин. Представители Беларуси завоевали 34 медали, в том числе 3 золотые. Победы в Одинцово одержали Даниил Юрков до 87 килограммов, Павел Никитин Ю-21 до 63 килограммов и Анастасия Куриленок Ю-21 до 62 килограммов. 8 наших спортсменов заняли в своих весовых категориях вторые места. Также в активе белорусов 23 бронзовые награды. Наша команда заняла второе место в медальном зачете вслед за россиянами. К этому часу у меня все о спорте.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай.

0: завтрак.
1: Итак, все мы с вами знаем, что с 10 до 11 у нас не только на волне стартует второй завтрак, но и вообще время такое выделено именно для такого приема пищи. Как правило, обычно легкий перекус-то должен быть, друзья, но и мы с вами прямо сейчас кушать не собираемся, а собираемся только разыграть вкусную горячую пиццу, которая прямо сейчас улетит кому-то из вас. Как мы с вами играем? Ну, во-первых, мы с вами смотрим положение, которое есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, и смотрим, можем ли мы принимать участие. А дальше дело за малым. Есть вопрос, на который нужен верный ответ. Верный, значит, самый популярный среди сотрудников радио «Витебск». Что касается номеров, по которым вы дозваниваетесь, 60 20 60 60 20 70. Именно так они звучат. А теперь потихонечку переходим к вопросу. Сегодня, с учетом дождя, пусть звучит так. Какой продукт переживет апокалипсис? И есть у нас уже первый звонок на линии. Давайте будем узнавать, как думает тот, кто дозвонился. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Как зовут вас?
2: Екатерина.
1: Катя, очень приятно. Рассказывайте, какой продукт у нас может пережить апокалипсис?
2: Сложно. Картошка.
1: Нет, не картошка. Не картошка это, друзья, была. Давайте думать, что же еще переживет апокалипсис. Вот так вот мы хотели, но не вышло. Поэтому у кого-то прямо сейчас появится еще один шанс. Доброе утро. Можно сразу буду просить сделать приемничек потише или выключить. Ничего не слышно.
3: Сейчас выключим. Здравствуйте.
1: Так, доброе утро. Рассказывайте, какой продукт переживет апокалипсис?
3: Хлеб давайте.
1: А нет, не хлеб. Хотя, возможно, хлеб бы тоже пережил. Но почему-то мнение наших сотрудников немножечко иное. Доброе утро.
2: Доброе еще раз.
1: Еще раз доброе. Рассказывайте.
2: Может, кабачок?
1: Нет, не кабачок. Мы не по сезонным, давайте так пойдем, овощам и блюдам. Это такое универсальное. Вот так вот. Еще один человек прямо сейчас сорвался с линии, поэтому, возможно, кто-то дозвонится прямо сейчас, назовет нам верный вариант ответа. На всякий случай буду напоминать номера телефонов 60 20 60 60 20 70. Доброе утро.
2: Доброе. Может, это тушенка?
1: Так, давайте, вот прям тушенка, вот так вот, да?
2: Ну, какая-то консерва, то, что закатано.
1: Ну, все, ну вот так я вам могу сделать, потому что действительно кто-то хотел называть ее тушенкой, кто-то консервами, но суть одна и та же. Это что-то в жестяной баночке, то, что мы всегда прячем куда-то далеко и достаем в самый подходящий момент. Рассказывайте, как зовут вас?
4: Меня зовут Татьяна.
1: Очень приятно познакомиться. Ну и, конечно, пользуясь случаями, передавайте привет, и может есть повод кого-то поздравить.
4: Ни повода поздравить нет никого, просто передаю всем, кто меня слышит, хорошего настроения и хорошей недели.
1: Ой, прекрасно, коротко и по делу. Ну, а мы вам передаем только свои поздравления, потому что пицца отправляется именно к вам. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, расскажу, где и как вы сможете ее забрать. Друзья, ну а мы с вами все-таки давайте послушаем, какие варианты были еще.
5: Котлетка.
6: Тушенка.
5: Консерва.
7: Мед. Тушенка.
5: Сыр.
6: Сало.
5: Яйца.
1: Видите, оказывается, у кого-то и яйца живучий продукт, хотя, мне кажется, их и до холодильника иногда донести достаточно трудно. И тем не менее, тушенка, консервы, называйте как хотите, это все было правильным ответом. Поэтому поздравляем победительницу, друзья, ну а всем остальным удачи завтра.
0: Второй завтрак.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: В эфире «Радио «Витебск». Разбудит шоу.
6: Как всегда, быстро, незаметно и, знаете, даже, наверное, молниеносно будет правильное слово подобрано для того, чтобы описать, как же все-таки не хочется с вами прощаться и как быстро пролетает время. И тем не менее приходится, потому что Наташа Баталка уже пришла, она рядышком буквально за дверью и готова буквально перенять эстафету и занять свое законное место для того, чтобы запустить музыкальный бранч, дать вам послушать какую-то классную новинку, предложить за нее проголосовать, рассказать звездные новости, ну и все в лучших традициях. Поэтому не буду затягивать, буду желать всем классного рабочего вторника, позитивного настроения, несмотря на погоду. Ну и, конечно, чтобы все сегодня получилось. Еще раз всем хорошего дня. С вами на связи была «Разбудит шоу» Настя Гордеева. Всем пока-пока, всем музыки!

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Проверка готовности на международном уровне. Белорусские военные силы специальных операций направились в Китай для участия в совместных учениях «Стремительный орел». Путь предстоит не близкий, почти сутки. Маршрут будет пролегать через Новосибирск и Владивосток, сообщает ОНТ-Бай. Финальный пункт назначения – полигон Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй. Именно там до 24 августа развернутся основные маневры. Тематика этого года – тактические операции в условиях города. Военные отработают комплекс мероприятий.
0: В Беларуси.
1: В национальном аэропорту Минск впервые начали работу студотряды. Помогают сотрудникам на кухне и в бизнес-зале учащиеся Академии авиации и Белорусского экономического госуниверситета. Студенты берутся за любую работу, собирают наборы питания, помогают на кухне и следят за чистотой. Занятость в бизнес-залах помогает развивать навыки планирования и коммуникации, а еще быть ближе к пассажирам. Трудятся посменно 2 через 2. В следующем году направление подработки для студентов планируют расширить. Они будут помогать пассажирам перед вылетом или после приземления и с упаковкой багажа.
0: В мире.
1: По меньшей мере 19 человек погибли на Филиппинах в результате проливных дождей, вызванных тропическими циклонами Луис, Май-Май и усилением юго-западного муссона. Об этом сообщает ТАСС. Наибольшее число жертв отмечено в провинции Бенгет, где большинство людей погибло из-за оползней. Судьба еще 4 человек остается неизвестной. 15 жителей получили травмы различной степени тяжести. Неблагоприятные погодные условия затронули свыше 2 миллионов человек в 10 регионах страны, включая столицу. Округ Манила. В 919 развернутых эвакуационных центрах размещены около 95 тысяч человек. Группа ученых из Китайской академии наук и Шэньчжэньских институтов передовых технологий создали живую ткань, которая выращена из грибов и обладает способностью к самовосстановлению и самоочищению. Область применения ткани, как отмечают ученые, очень широка. От архитектуры и биомедицины до адаптивной моды и экологических технологий. Поскольку ткань биоразлагаема, она предлагает устойчивое решение для циклической моды. Эта живая ткань также может регенерировать свою поверхность и самоочищаться без искусственного вмешательства. Простое добавление новых частиц в места структурных повреждений или пятен генерирует новую здоровую ткань. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».
2: От «продаю» до «продала» всего 15 дней.

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-24 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный бранч.
1: На часах уже за 11, а значит, пора врываться в наш дневной эфир на любимой волне «Радио Витебск», причем без всяких задержек и опозданий. Кстати, на эту тему буквально недавно кое-что прочитала про наших соседей-россиян. Там социологи, представляете, выяснили любопытную закономерность. Оказывается, возраст сотрудника напрямую влияет на его пунктуальность. Они провели опрос и выявили, что реже всего заставляют ждать руководство и коллег сотрудники старше 45 лет. 82% из них всегда приходят вовремя. Среди более молодых работников доля пунктуальных несколько ниже и варьируется в пределах 74-77%. В качестве главных объективных причин задержек респонденты традиционно называют пробки на дорогах и непредсказуемую работу наземного общественного транспорта. Вообще, вы знаете, в жизни бывают всякие ситуации, даже с пунктуальным человеком может случиться небольшая оплошность, но мы в эфир выходим всегда вовремя. Ведь сам он себя, в принципе-то, начнет, но вот что будет без диджея дальше, мне на самом деле страшно представить. Надеюсь, вы, ребят, сегодня до нужной точки добрались легко и вовремя, и хочется пожелать, чтобы сегодня, да и вообще, в принципе, всегда для вас везде загорался только зеленый свет. Ну а мы в рамках бранча будем этот вторник наполнять еще и классной музыкой. Наташа Баталка уже с вами. Всем доброе, бодрое утро!
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Бранч премьера.
1: Буквально недавно в эфире с вами поздоровалась, а теперь продолжаем марафон новинок. И именно в рубрике «Бранч премьера» по будням на регулярной основе мы с вами знакомимся с новыми хитами, которые выходят в этот прекраснейший мир. Причем не только их слушаем, но еще активно голосуем и решаем их дальнейшую судьбу в нашем FM-пространстве. Сегодня, ребята, мы будем слушать таких талантливых девчонок. Ой, не могу. Первая — это Мадонна, американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса, режиссер и, кстати, детская писательница. И я бы сказала, что Мадонна — самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса. На ее счету, на самом деле, огромнейшее количество классных музыкальных работ и очень много альбомов. Не так давно Мадонна, кстати, в июле месяце выпустила свой альбом Confessions 2, продолжение культовой пластинки 2005 года Confessions on a Dance Floor. Альбом выдержан в стиле ретро-диско-хаус и дэнс-попа. Ну и с некоторыми треками из этого альбома мы, естественно, в рамках бренда уже успешно познакомились. И, кстати, в альбом вошли коллаборации с такими звездами, как Стромэ, Мартин Гаррикс и Сабрина Карпентер. Они у нас тоже, кстати, периодически звучат в эфире. Но сегодня мы будем знакомиться с новинкой под названием Love Sensation, которую она, представляете, исполнила с австралийской мега-популярной певицей Кайли Миноук, творчество которой, признаюсь честно, я очень люблю. Трек вышел у них после неожиданного совместного выступления на сцене World Pride в Амстердаме. Так сказать, две мега-звезды решили объединиться. Новая работа переводится как «Любовное ощущение». Это энергичная хаос и диско-композиция об исцеляющей силе любви, эйфории и всепоглощающем чувстве притяжения, объединяющем людей на танцполе. По звучанию, на мой взгляд, получилась такая лайтовая танцевалочка. Можно и подвигаться, ну а если вы, допустим, находитесь в сидячем положении, то однозначно, слушая эту новинку, хочется покачаться в такт. Так что давайте всем этим заниматься, а еще после прослушивания активно голосовать за новинку в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Судя по всему, в мире шоу-бизнеса появилась новая парочка. Буквально недавно актера Майкла Би Джордана и певицу Рэй заметили на свидании. Ребят посетили парк аттракционов Six Flags Magic Mountain в Калифорнии. Подобное появление звезд сразу спровоцировало волну обсуждений о том, что у них отношения. А вот правда это или ложь, покажет лишь время. А вот Келли Осборн и диджей группы Slipknot Суд Уилсон принял решение прекратить отношения и разорвали помолвку. По слухам, пара переживала сложный период на протяжении последних месяцев, в их отношениях были и взлеты, и падения. Но якобы одной из главных причин расставания стало тяжелое эмоциональное состояние Келли после смерти ее отца Оззи Осборна в июле 2025 года. А вот футболист Килиан Мбаппе подтвердил новый роман в соцсетях с Эстер Экспосито, опубликовав совместные фото. Спортсмен там выставил подборку кадров из отпуска после напряженного футбольного сезона. Лицо девушки он предусмотрительно не показал, однако детали кадра и место съемки совпадают с фотографиями папарацци, сделанными во время отдыха пары. Также мы узнали, что Дакота Джонсон оказалась родственницей Мэрилин Монро. Как оказалось перед премьерой нового фильма о самой известной блондинке 20 века, выяснилось, что исполнительницу главной роли и саму легенду связывают не только актерское мастерство, но и общие предки. Так сказать, в реальном, хоть и очень дальнем родстве, они являются девятиюродными родственницами в третьем колене. Согласно историческим данным, их общая родословная восходит к Ричарду и Чарити Тайдингс, английским поселенцам 17 века, обосновавшимся в штате Мэриленд. И в завершении российская певица Юлия Савичева решила временно дистанцироваться от социальных сетей. Она опубликовала обращение, в котором призналась, что устала от постоянных обсуждений ее творчества и внешности. В последнее время Савичева активно экспериментирует со звучанием и чаще обращается к рок-эстетике. Так вот, новый этап в творчестве певицы вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Одни поклонники поддерживают изменения, другие продолжают просить ее вернуться к прежнему образу и звучанию. Судя по обращению, постоянное внимание к этой теме

0: стало для Юлии эмоционально изматывающим. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу-тайм. Утро на радио Витебск.

0: реклама.
1: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Интернет – это море информации. Полезный и токсичный, интересный и травмирующий. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
4: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою новую песню на Радио Витебск.

0: Названием «Совершеннолетняя» от нашей белорусской исполнительницы, не побоюсь этого слова, настоящей звездочки Насти Кравченко. Кстати, не так давно, в июле месяце, Настя приезжала к нам на Славянский базар, не только выступала на концертах, но еще и была у нас здесь в эфирной студии, так сказать, давала интервью. Может быть, кто-то слышал, это на самом деле здорово. А еще не так давно в рамках музыкального бранча мы как раз-таки с Настей созванивались и презентовали эту песню для вас. Работа получилась кайфовая, драйвовая, энергичная, мне кажется, такая же жизнерадостная, как и сама Настя Кравченко. Песня, кстати, про лето, про эту прекрасную пору года, которая, к счастью, продолжается. А кто-то в песне может услышать как раз-таки второе, сказать, название и смысл про то, когда ты совершеннолетний, когда тебе исполняется 18, и ты думаешь, вот она, взрослая жизнь, могу творить и вытворять, что захочу. Хочется верить, друзья, что ваша жизнь, несмотря на то, сколько вам лет, приносит вам колоссальное удовольствие. Мы же как раз-таки в вашу жизнь на волне Радио Витязь будем добавлять только позитив и любимую музыку. В скором времени послушаем модный поп от Артик и Асти, ну а прямо сейчас зарубежная работа под названием Nothing Lasts Forever от Fastboy.
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

предупреждала, я тебе ведь говорил. Мы слишком разные, хочу уют и дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю

0: Если, ребят, вы сейчас запутались во времени, то я буду вашим будильником. Конечно же, уверена, многих уже разбудил он и так с утра. Ну а тем не менее, в нашем городе на часах 11:54 стартовый час бранч подошел к концу. Прощаться, естественно, с вами никто не собирается. Будем и дальше приятно проводить время вместе на любимой волне радио Витебск. Так что оставайтесь здесь, не переключайтесь. И самое главное, активно проголосуйте за нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. Ведь крутые девчонки, такие как Мадонна и Кайли Минок, очень для вас старались. Напоминаю, что голосование у нас происходит в открытом телеграм-канале. Там есть пост, три варианта ответов. Если новинку пропустили сегодня в эфире, то есть прекрасная возможность ее немножечко прослушать, чтобы поближе познакомиться. Так что действуйте. Все итоги, как всегда, будем подводить, конечно же, ближе к финалу. Ну а сейчас идем дальше. Послушаем еще пару хитов. Потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой. Всем хорошего настроения.
1: Ты слушаешь радио.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров. На повестку вынесены вопросы, для решения которых правительство предложило применить некоторые инновации, передает Белта. Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации. Второй касается трансформации выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Третьим пунктом предложено обсудить целесообразность объединения двух госструктур – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира.
1: В мире.
2: В Кыргызстане продолжаются поиски пропавших белорусских альпинистов. К операции присоединились двое граждан нашей страны, и они получили разрешение и доступ в ограниченную зону. Глава Госагентства развития туризма сообщил, что группа поднялась на вершину без страховки и уведомления госорганов и МЧС. Сейчас поиски ведутся на высоте 6000 метров с помощью профессиональных дронов. Карумду – непростая гора. Альпинисты шли по сложному скальному маршруту, поэтому все усложняется. Шансы найти их есть, но все зависит от погоды, отмечают специалисты. Экспорт украинского зерна сталкивается с новыми ограничениями из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае и эскалации обстановки в Черном море. Об этом говорится в материале Bloomberg. Румынский порт Констанца стал важным альтернативным пунктом вывоза украинского зерна на мировые рынки. Обычно грузы из Украины доставляются в порт по железной дороге, на автомобилях и баржами по Дунаю. Однако жара и отсутствие дождей привели к снижению уровня воды в реке, вынуждая суда перевозить более легкие грузы. Это приводит к дополнительным расходам и задержкам в транспортировке. Против американской эстрадной певицы Бейонсе Жизель Ноулс-Картер, более известной как Бейонсе, подан судебный иск с обвинениями певицы в нарушении авторских прав, сообщает РИА Новости. Истцами выступают компания Heroes Enterprise и продюсер Сюди Хиросе. Они обвиняют артистку, а также ряд музыкальных лейблов в нарушении авторских прав. Из судебных документов ясно, что Сюди заявляет о своих правах на композицию Moonraker. Он заявил, что в треке Alien Superstar Бейонсе использован фрагмент разговорного вступления из данной песни. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-24 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: И снова всем салют. Пока в эфире звучал трек «Think About Us» от Сони Фадера, D.O.D. и Поппи Бескам, я подумала, какое счастье, что мы с вами наконец-таки выползли из этого позднего пасмурного утра. Глядя на часы, могу сказать: да здравствуй, новый день. Хочется верить, что он для всех нас будет прекрасным. Кстати, по поводу счастья того самого прекрасного и дней, мне недавно на глаза попалась очень интересная цитата известного писателя Ивана Тургенева. Звучит так: «У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, оно не помнит прошедшего, не думает о будущем, у него есть настоящий, и то не день, а мгновение». Так что, отталкиваясь как раз-таки от этого высказывания, ребят, могу сказать одно: наслаждайтесь каждой минутой своей жизни, и пусть ваше бытие наполняется действительно чудесными мгновениями и приятными событиями. А вот мы ваши будни будем разбавлять классной музыкой. В ближайшем будущем послушаем трек «All We Got» от Рэя Далтона. Ну и, кстати, совсем скоро поиграем с вами в игру под названием «Пикник-шашлык», так что следите за эфиром и верьте в свою победу.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Амі. Акція «Мегашопінг» только з 7 по 20 августа. Набор стаканов із 4 штук всего за 10 рублей. Амі. Подробності по телефону 7690 или на ami.by.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое. Логическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: шашлык.
1: Судя по всему, таким звездам, как Холли Флейм и Мариане, солнце не надо, раз они про это поют, им и так хорошо. А я, друзья, думаю, что мы от солнца сегодня в эту пасмурную погоду не откажемся. Хочется верить, что погода реабилитируется. Как-никак, на календаре у нас 11 августа, лето продолжается. Знаете, есть такая хорошая фраза: август — это тот месяц, который нужно прожить как целых три. Так вот, хочется, наверное, именно в августе подготовиться к прохладной паре года и напитать свой организм всякими полезностями, а именно фруктами, ягодами, зеленушкой. Ну и, естественно, не одна теплая пора года не обходится без того, чтобы не выехать куда-то на пикничок со своими друзьями и родными, классно провести время вместе, ну и, конечно, не сделать тот самый шашлык, либо какое-то барбекю. Прямо сейчас играем в эту классную игру, разыгрываем мы, естественно, вкусный, аппетитный подарок, то самое мяско, тот самый шашлык, который из вас кому-то достанется уже в пятницу. Игру предоставил наш друг, торговая марка «Ганна», за что им огромное спасибо, и передаем пламенные приветы. Ну и смотрите, играть мы сейчас будем с вами в двух мессенджерах. В открытом телеграм-канале, как всегда, появится картинка аппетитная. Ваша задача — сосчитать кусочки мяса, цифру прислать на Viber по номеру 7071071. Кто первым правильно отвечает, тот и попадает в список финалистов. Ну а победителя мы будем выбирать уже в пятницу с помощью рандомайзера. Всем желаю удачи. Игра началась.
0: Пикник. Шашлык. Ты слушаешь радио.

0: всегда у нас огромное количество ответов, причем чувствуется, что кто-то пишет наугад, не глядя даже в картинку. Ну, вполне возможно, человек в дороге и просто решил, отдай, поиграю, а кто-то действительно считает. Вот у Димы получилось как-то 9, не знаю, 9 это на самом деле маловато. Кто-то присылал нам 17, немножечко обсчитались. Смотреть надо было внимательно, кстати, на картинку, потому что там есть кусочки мяса, которые разделены не только перчиком, а вот прям идут друг за дружкой. Но в любом случае, ребят, правильная цифра у нас 16 кусочков мяса. И первой в Вайбере оказалась Ольга. У Оли номер телефона заканчивается на такие цифры, как 7903. Дорогая Олечка, я вас поздравляю. Вы попадаете в список финалистов. Вне эфира с вами сейчас свяжусь, чтобы, так сказать, взять ваши контактные данные для розыгрыша. Ну и если вы не успели отобраться в список финалистов, не расстраивайтесь, друзья. Мы продолжим играть в эту игру уже завтра.
1: Пикник-шашлык.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: ребят, порадовали мы одну нашу радиослушательницу, которая, играя в игру «Пикник шашлык», как многие из вас, отобралась в список финалистов. Остальных в рамках азартных игр мы, естественно, будем радовать, как говорила ранее, уже завтра. А сейчас хочется рассказать про тех самых звезд, которые тоже успешно радуют своих фанатов. Представляете, что недавно случилось? Известный российский исполнитель Джонни неожиданно заглянул на свадьбу в Анапе. Невеста, которая проживала там, в соцсетях написала, что мечтает увидеть своего любимого артиста на своей свадьбе. Ну и мир, так сказать, не без добрых людей. Этот пост разлетелся в социальных сетях и, естественно, долетел до того самого товарища Джонни. Артист заметил пост, прочитал его и, находясь на гастролях в Краснодарском крае, как раз-таки решил заехать лично на свадьбу в Анапу и устроил вот такой вот классный сюрприз для молодоженов. Читая такие новости, на самом деле, я безумно радуюсь и хочется верить, что вот такие вот хорошие люди будут как можно больше и чаще, так сказать, наполнять нашу прекрасную планету Земля. Ну и спасибо, конечно, Джонни за такой поступок для молодожен. Я думаю, ребята это событие запомнят на долгие года. Во-первых, у них свадьба, это уже прекрасно. Ну а во-вторых, любимый артист был у них на торжестве. Я хочу пожелать, чтобы ваша жизнь приносила вам тоже массу сюрпризов. И один в музыкальном плане у нас сейчас точно будет, потому что к нам тоже в эфир заглянул тот самый Джонни. Слушаем его свежую песню «За окном дожди».
1: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на радио «Витебск».

0: Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Делегация из Кашкадаринской области Узбекистана находится с официальным визитом на Витебщине. В Витебском районе усилит контроль за пожарной безопасностью предприятий. В Витебске продолжается республиканская профилактическая акция «Безопасные каникулы». Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа. Скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
1: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: сейчас белорусский диджей Дэнман в своем треке «Tell Me What» задается вопросом, а я вас, ребята, агитирую не вопросами задаваться, а наполнять эфир приятностями, потому что потихонечку приближаемся мы с вами к обеденному времени. Ну и, конечно же, к нашей поздравительной программе. Кстати, на тему писем есть у меня очередная новость. Представляете, одному жителю Нью-Йорка пишут письма дети со всего мира, и на самом деле происходит это не просто так, а потому что живет он по одному адресу с Человеком-пауком. Парня зовут Джек Ши, живет он в Нью-Йорке, на улице Ингрэм-стрит, Форест-Хиллз, уже целых 3 года, когда Джек купил дом из красного кирпича в этом месте, как он признался, он понятия не имел, что ему достался особняк со знаменитым адресом. Так вот, именно по этому адресу в комиксах о Человеке-пауке жила семья Питера Паркера. Поклонники серии десятилетиями приезжали к дому. Новая волна, кстати, посетителей началась с выходом фильма «Человек-паук. Новый день». Вполне возможно, кто-то уже даже посмотрел из вас. Так вот, к этому дому приезжают люди из Ирландии, Англии, Италии и других стран, постоянно фотографируются. Ну и многие американцы знают, что дом Человека-паука – это дух Америки. И вообще, Человек-паук – настоящий герой для многих. Джек признался, что чувствует ответственность за свои связи с популярной франшизой. Ну и говорит, что если он здесь живет, то должен вести себя как настоящий Человек-паук. Людей он, конечно же, не спасает, но тем не менее разрешает всем желающим сделать фотографию своего дома. Кроме того, он читает письма для Человека-паука от маленьких поклонников, а детишки, кстати, очень часто присылают ему разные письма, послания, ну и, конечно же, какие-то даже рисуют рисунки. В общем, вот такая вот приятность у парня имеется. Я, конечно же, не Человек-паук, но в ближайшем будущем музыкальным агентом с удовольствием стану, так что уже готова принимать все ваши послания в наши мессенджеры Viber, Telegram по номеру 70710 71, чтобы радовать ваших родных и близких. Напомню, музыкальный агент – это программа, которая выходит у нас по будням. Она бесплатна для всех и каждого, так что ловите момент. Мы же двигаемся дальше, наполняем вторник классной музыкой. По курсу у нас Beautiful Places от DJ Tiesto и Брианы Грейс. Всем приятного прослушивания.
1: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. На встрече руководства Витебской области с делегацией Кашкадаринской области Республики Узбекистан обсудили дорожную карту дальнейшего сотрудничества двух регионов, сообщает Витебчебай. Это не первый визит узбекских партнеров на Витебщину. В 2019 году на уровне облсполкома подписано соглашение о сотрудничестве Витебской и Кашкадаринской областей. Как отметила заместитель председателя облсполкома Анжелика Никитина, экспорт товарооборот с Кашкадаринской областью, как и в целом с Узбекистаном, растет. На Витебщине уже работает несколько предприятий, зарегистрированных узбекским бизнесом. Очередной визит призван расширить горизонты сотрудничества. Первый заместитель председателя Витебского облсполкома Сергей Левкович выразил уверенность, что проблемы для этого нет. У нас созданы все условия для успешной реализации масштабных планов узбекских партнеров.
0: Новости региона.
1: В Витебском районе усилят контроль за пожарной безопасностью предприятий. Работа смотровых комиссий должна быть реальной, а не для галочки. Об этом заявил глава депутатского корпуса Предвинья Виктор Дорожкин на заседании Президиума райсовета. Главный акцент сейчас делают на координацию работы представителей различных ведомств и профилактику. В зоне особого внимания садоводческие товарищества. В Витебском районе их 164 больше всего в области. И статистика тревожит. Здесь происходит минимум каждый пятый пожар. Заместитель главы райсовета Елена Волохова отметила, что председатели дачных кооперативов часто игнорируют вопросы безопасности. Ситуацию будут исправлять информационными мерами. В Витебске продолжается республиканская профилактическая акция «Безопасные каникулы». Работники городского отдела по чрезвычайным ситуациям проводят профилактические мероприятия, чтобы напомнить и детям, и взрослым, лето – время радости, но не повод забывать о правилах безопасности. Витебские спасатели активно посещают пришкольные лагеря, где вместо лекций организуют интерактивные занятия. Ребята участвуют в викторинах, разбирают опасные ситуации, тренируются правильно и четко вызывать экстренные службы по номерам 101 и 112. Особый акцент в работе с детьми сделан на теме безопасности на водоемах. За весь прошлый год в стране утонуло 280 человек, из них 11 детей. С начала этого года в Витебской области утонуло 29 человек, в том числе один ребенок. По городу Витебску по воде погибло 5 человек. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: поиском покупателя. Ждем вас в Белавтомаркете, Витебск, улица Чкалова, 55, телефон 29-837-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-24 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакансия».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Специальный агент.
1: Новый час на волне нашего города. Хочется начать с праздничных событий. На самом деле есть повод, потому что на волне начинается музыкальный агент. Сегодня, ребят, если заглянуть в календарь, 11 августа отмечается важный праздник, который касается всех нас. Это Международный день здорового сердца. А сердце – это самый главный орган, благодаря которому все в нашем организме функционирует и работает. И, в принципе, в целом мы как раз-таки живы и, слава богу, здоровы. Как поддержать здоровье сердца? Контролируйте показатели, проверяйте уровень холестерина, глюкозы в крови, измеряйте периодически артериальное давление, питайтесь сбалансированно, будьте физически активны. Регулярные аэробные нагрузки, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде, будут только способствовать укреплению, так сказать, сердца, улучшают эластичность сосудов, помогают контролировать вес и давление. Откажитесь от вредных привычек, управляйте стрессом, ведь ни для кого не секрет, что многие болячки у нас как раз-таки на нервной почве происходят. Ну и регулярно проходите профилактические осмотры, и тогда будет вам счастье, так что хочется пожелать, конечно же, вам здоровья. А еще почаще улыбайтесь. Уже давно доказано, что улыбка положительно влияет на наше настроение, а, соответственно, и на наш организм в целом. Так что почаще не только улыбайтесь, но и говорите друг другу какие-то приятности. И сейчас в рамках поздравительной программы это можно будет делать у нас в эфире. Принимаем все ваши приветы, поздравления, признания в любви, ну и, конечно же, просто так добрые, теплые слова, которые вы будете писать без особого повода. Ну и, естественно, любимые композиции тоже принимаются. Если окажутся в нашей фонотеке, мы их обязательно поставим в эфир. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071-071. Пишите, не стесняйтесь. Совсем скоро будет озвучка. Ну а пока лишним не будет послушать трек «Love is in a Past Life» от Кэлвина Харриса и Рэнг Бонмена. Музыкальный

0: Реклама.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
2: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. Ленина, 62.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Не знаю, хорошо ли это или плохо, когда любовь срывает крышу, как пелось в песне, но мне кажется, когда любовь есть в вашей жизни, это настоящий подарок судьбы и счастья, так что цените свою вторую половинку. Ну и сейчас давайте заглянем в наши мессенджеры и посмотрим, кого вы там любите, кому хотите передать горячие приветы и просто так порадовать. Здравствуйте, передаю привет сынуле Максиму, хорошего отдыха с бабушкой. Так, идем дальше. Добрый день, уважаемая Радио Витебск, передайте привет Вадиму Сергеевичу, поздравляю с выходом из отпуска, а также привет и Вадиму Анатольевичу, Артему Семенову, Елене и Андрею, Саве, соседям Олегу Вячеславу. Мне вижу привет. Всему коллективу радиостанции «Витебск» хорошего дня. Вы лучшие. Саш, мы тоже желаем вам прекраснейшего денечка. И также есть у нас сообщение от Ирины. Здравствуйте. Вчера с вашей помощью передавала приветы в деревню Быховцы любимому мужу Дмитрию и пожелание отличной рыбалки. А вечером получила от него фото с трофейной щукой. Дима, ты супер. Отличного настроения тебе, Ириме Викторовне. Люблю. Обнимаю, не скучайте. Ирина уже и нам даже прислала ту самую фотографию. Щука действительно большая. Муж у вас молодец. Так что пожелаем и сегодня ему хорошего улова. Ребят, пишите сообщения, не стесняйтесь. Напомню, что принимаем мы не только текстовые форматы, но еще и музыкальные заявки. Ну и все это дело будем как раз-таки озвучивать примерно до 13:55. Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Резидент.
1: Перехватываю эстафету у белорусского диджея Далана, который подарил нам в эфире свою работу Fallen For You. И появляюсь здесь на самом деле не просто так, а для того, чтобы и дальше радовать ваших родных и близких, потому что наш музыкальный агент продолжается. Так, вот у нас очередное сообщение прилетело. Хочу передать привет своему любимому Костику. Очень по тебе соскучилась. Жду выходные, Настюша. Также есть небольшое поздравление. А именно, поздравьте с прошедшим днем рождения Александра Века. Желаю удачи, здоровья, счастья, успехов, благополучия. Благополучие, исполнение всех желаний от таксистов Витебска. Ну, я думаю, парни против не будут. Мы именинника тоже поздравляем с прошедшим. И, конечно, желаем самое главное – крепкого здоровья. Будет здоровье, будет все остальное. Пускай у Саши сбываются все его мечты и желания. А еще, ребят, заглянула я в календарь праздников. Хочется по ним пробежаться дальше. И, как оказалось, сегодня, 11 августа, отмечается еще один праздник необычный – День полета на воздушном шарике. И я, естественно, недолго думая, вспомнила, что у певицы российской елки есть композиция, которую мы прямо сейчас послушаем, потому что очень она нам подходит к празднику. Называется «На большом воздушном шаре». Музыкальный

0: новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров. На повестку вынесены вопросы, для решения которых правительство предложило применить некоторые инновации. Подробности приводит Пол Первого.
2: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор. Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерские хозяйства. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной. Подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так, второй вопрос. Трансформацию выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Третьим пунктом. Целесообразность объединения двух государственных структур – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственная инспекция охраны животного и растительного мира. Предлагается объединить воедино. Это мнение правительства и администрации президента. Все вопросы чувствительны для бюджета, но самое главное – для людей.
1: Начал разговор глава государства о политике в аграрной сфере. Президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Другие подробности совещания в ближайших выпусках.
0: День на радио Витебск.

0: агент.
1: Прямо сейчас агентимся дальше. Если вы забыли наши позывные, я, конечно же, их с радостью напомню. Вайбер, Телеграм, 7071-071. Помимо этого выхода у нас остается еще целых два. Так что есть вероятность, что если вы сейчас постараетесь и быстренько напишите, ваше сообщение обязательно прозвучит. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Замечательного тебе дня. Пусть все дни вообще будут наполнены добрыми делами, радостными событиями, светлыми мыслями. Отличного тебе настроения. Очень тебя люблю безгранично. Обнимаю, целую. Любящая бабуля Люба написала. Есть у нас еще вот такое вот послание. Всем слушателям любимой волны летние приветы. Мы тут на даче отдыхаем и классно проводим время, так что и вам желаем скорейшего окончания рабочего дня. Ну, мне кажется, можно здесь добавить уже не скорейшего окончания рабочего дня, а скорейшего окончания рабочей недели. Никто бы не отказался на самом деле. Ну и дальше иду по тексту. По возможности передайте привет подружкам Жанне и Лене. Приезжайте к нам на выходные. А еще буквально недавно Дмитрий и его друзья, таксисты Витебска, поздравляли Александра с прошедшим днем рождения. И вот прямо сейчас попросили для именинника поставить песню «Зеленоглазое такси». У нас такая композиция есть, такая она ремиксованная от Global DJs, но тем не менее ваша музыкальная заявка прямо сейчас исполняется.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Наш белорусский диджей Hello Much напомнил в очередной раз, что за окном лето в своем треке Summertime, а я напоминаю, что наш поздравительный сегмент пока еще продолжается. Ну и, конечно же, сообщения имеются. Пишет нам Лилия. Можно передать привет моим внучкам в пионерский лагерь Лесная Поляна, Корниловым, Злате и Виктории. Пожелать им хороших, теплых денечков и всех благ. Очень люблю вас, девочки мои. Бабушка написала Лилия, как уже сказала ранее. Так, есть у нас еще одно сообщение. Бодрого дня, наше любимое радио. Передаю привет парню, который любит праздники и громкий смех. Он влюбляет в себя целый свет, обожает гитарный жесткий рок и юморить. Хочу пожелать ему крепкого здоровья и бодрого настроения. Женя попросила поставить для, я так понимаю, именинника трек под названием «We Will Rock You» от группы Queen. Такая композиция оказалась в нашей фонотеке, так что прямо сейчас она звучит по вашей просьбе.
1: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Видеобел.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агент.
1: Был мужчина.
2: Слушайте, языка сняла. Каждый раз слушаю эту песню, восхищаюсь голосом и композицией. И вообще, признаться честно, его люблю. Как и Тедди Свинсон.
1: Могу я немножко спойлернуть, сказать, что на этой неделе у нас будет новинка от этого парня, по-моему, да? Наташа уже будет попридержала для лучшего момента. Маленькой пятницы. Поэтому завтра слушаем. Музыкальный бранч представит вам новую песню Алекса. И, в общем, Наташа все расскажет.
2: Да. Сейчас расскажет все Даша. Почему она тут появилась, кстати.
1: Здравствуйте, друзья. Появилась, ну, сегодня не четверг. Ты не пугайся, не путайтесь. Все нормально. Сегодня вторник. А по вторникам обычно у нас выходит программа профориентационная. Называется она «Твой выбор». Мы ориентируем молодежь, тех, кто уже готов поступать, тех, кто еще пока задумывается. Там 9 класс, 8 класс. Это же тоже мысли какие-то приходят в голову. И родители, конечно. Потому что родители теряются в море всех спецобразований. Образований и учреждений образований, да, куда поступать, вообще какое направление выбрать,
2: куда что направить, сейчас, куда отправить.
1: Что в тренде, что популярно, что, например, в этом году, а изменились немножко векторы в этом году, друзья, об этом вы узнаете. По итогу, вот уже вступительной кампании 2026, все это нам расскажет начальник главного управления по образованию Витебского облсполкома Дмитрий Леонидович Хома. И вот он уже здесь у нас в гостях. Будет.
2: Совсем рядышком уже.
1: Да. Ну и через несколько минут, я думаю, что после выпуска новостей мы все уже основательно здесь прокомментируем. Если вопросы какие-то были к этому моменту, будут появляться у вас, друзья, не стесняйтесь. Эта программа интерактивная, эфир у нас прямой, можно позвонить, пообщаться и можно прислать, если немножко стесняетесь, свои вопросы в Telegram или Viber Radio Vitebsk 7071071.
2: Да, не добавить, не убавить, как говорится, после Даши. Все уже сказала, поэтому, ребят, будем с вами прощаться. Финаль час проанонсирую, послушаем Адама Ламберта. Ну а на связи на протяжении 3 часов была я, Наташа Баталка. Всем хорошего дня. Услышимся уже с вами завтра. Пока-пока.
0: Музыкальный.

Витебске 14 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президенту Беларуси Александру Лукашенко на совещании с руководством Совета министров представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации. Подробности приводит Пул Первого.
3: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно. Лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил. Собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений. Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам – полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования. Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета, 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что? Выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще исключит ли новация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
2: Глава государства попросил с помощью конкретных расчетов аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан.
1: В мире.
2: Суд в Дамаске заочно приговорил бывшего президента страны Башара Асада к смертной казни. Об этом сообщает сирийское агентство САНА. Суд также заочно приговорил к смертной казни младшего брата бывшего президента республики Махера Асада. Кроме того, к высшей мере наказания приговорен бывший глава управления политической безопасности в сирийской провинции Дераа и двоюродный брат Асада Атеф Наджиб. Он был задержан сирийскими властями в январе 2025 года. Как отмечает Аль-Джазира, суд признал их вину в преступлениях, совершенных во время гражданской войны. В Германии решили сэкономить на самых уязвимых слоях населения. Сокращение социальных выплат затронет 8 миллионов человек. Запланировано уменьшение пособий по уходу за больными, жилищных субсидий, пособий по уходу за ребенком и авансовых выплат по алиментам. Так как нововведения бьют по малообеспеченным гражданам, есть риск возрастания уровня бедности. Кроме того, может усугубиться демографический кризис. Срок выплаты пособия будет уменьшен с 14 до 12 месяцев. Сокращение поддержки может лишить молодые семьи мотивации рожать детей. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Ольга Богданова. А партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: «Веста» – дни выгодных покупок!
5: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
6: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха плюс 19-24 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Днем местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города.
7: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
8: Как выбрать и где получить профессию, как стать в ней успешным, об этом и не только в программе «Твой выбор» с 14 до 15 на радио «Витебск».

0: Твой выбор.
1: Друзья, всем здравствуйте. Дарья Потехина у микрофона. И теперь уже я здесь за пультом буду, как говорится, вас направлять и буду вас знакомить с сегодняшней темой, с сегодняшним гостем. Ну и вообще, наверное, еще с какими-то деталями, которые касаются нашего проекта. Твой выбор. Так называется он. А почему так называется? Потому что он помогает сориентироваться в море, в потоке просто той информации, которая поступает и долетает до ушей как выпускников, так и абитуриентов и, конечно, их родителей. Ну и последние звонки и выпускные вечера уже остались в прошлом. Вчерашние школьники шагнули в новый этап жизни, более взрослой жизни. И, конечно, теперь они студенты различных учебных заведений. Но еще не все, как выяснилось. И еще можно будет куда-то подать документы. Вот насколько сложными были эти испытания, здесь, наверное, вопрос стоит задать вам, молодые люди, которые прошли эти испытания. Если есть желание, вы можете нам рассказать и поделиться. Можно и позвонить, а можно и написать, насколько это было легко или нет. И могу сказать, что вступительная кампания в этом году состоялась. Она отличается от той, которая была в прошлом году, и, естественно, в разы, которая была 10 лет назад. Но мы узнаем с вами подробности от нашего гостя сегодня в студии. Здесь начальник Главного управления по образованию Витебского облсполкома Хома Дмитрий Леонидович. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Большое спасибо, что, как говорится, вы с корабля на бал практически, да, с какой-то очень важной планерки здесь, в студии Радио Витебск. Прямой эфир. Спасибо, что успели. Спасибо, что нашли время для нас. Нам очень было необходимо, я бы так сказала, встретиться для того, чтобы подвести итоги. Мы в начале вступительной кампании обсуждали, как она будет проходить, как подавать документы, механизм, все-все-все. А вот сейчас мы хотим узнать, как же она все-таки прошла. И я могу сказать, что есть уже кое-какие цифры. Позвольте, немного съем ваш хлеб, поскольку есть всемогущественный интернет, который рассказывает нам все, как это происходило. Вы скажете нам уже в деталях. Итак, главные тренды и цифры зачисления есть. Есть смена приоритетов, например, IT-приоритетов в этом году, как, если верить тому, что собрано в интернете, классические IT-направления уступили лидерство специальностям, связанным с искусственным интеллектом, и проходные баллы, ого-го, от 385 и выше в Минске, но и в регионах тоже довольно высокие. В этом году, говорят, был лингвистический бум. Неожиданностью компании стал высокий спрос на языковые и переводческие специальности. Здесь тоже проходные баллы от 300 и выше. Ну, мы говорим о столице, я думаю, что не только в столице такие высокие баллы. Инженеры и аграрии. Каждый четвертый, который поступал на бюджет, это будущий инженер. Это тоже говорит о том, что рост зафиксирован был в этом году и довольно много мест было занято вот такими абитуриентами. И можно еще отметить, крупные региональные университеты, например, как вы говорили, да, Дмитрий Леонидович, Петра Мироновича Машерова, наш Витебский государственный университет, полностью выполнил план приема на бюджет и очень высокие показатели и высокие баллы в этом году. Все ли верно? Можете ли вы что-то пояснить, добавить, прокомментировать? Пожалуйста, слово вам.
2: Все абсолютно верно. Конечно, для родителей вступительной кампании, как и для каждого абитуриента, это очень важный момент в жизни. И действительно, есть определенные изменения ежегодные, хотя в целом можем говорить о том, что каких-то серьезных нововведений у нас в вступительной кампании не было. И это, наверное, такая достаточно сильная сторона. После того, как у нас было введено уже централизованный экзамен, ребята, родители, учреждения образования четко понимают, как проходит выпускная кампания уже в учреждении образования в школе, как происходит вступительная кампания в высших учебных заведениях. Конечно, уже все успокоились и уже четко понимают, что нужно делать, как нужно готовиться. И действительно стало, ну, намного спокойнее и родителям, и детям, потому что четко знают, что от них сегодня зависит, как все происходит. Момент волнения. По-прежнему у нас есть пробный централизованный экзамен, где ребята знакомятся, как это происходит. Поэтому в целом сделано все в стране для того, чтобы вступительная кампания проходила в равных условиях. Это самая, наверное, основная задача, чтобы ребята могли продемонстрировать свои знания и стать студентами либо учащимися того или иного учебного заведения.
1: Скажите, Дмитрий Леонидович, вот такой немножко личный вопрос. Вы, как никто другой, наверное, понимаете и видите результаты, эффект, наверное, от этого централизованного экзамена. Ведь когда-то его не было, я думаю, что вы и те времена помните, и вот то, что сейчас. Он действительно эффективен, он действительно помогает помогает школьникам адаптироваться и уже не так бояться экзаменов вступительных? Вот насколько он оправдывает себя?
2: Мы говорим про вот этот вот наш пробный экзамен.
1: Пробный, да.
2: Ну, конечно, он, во-первых, ребята помещаются в ту среду, в которой им предстоит сдавать уже централизованный экзамен. Вот. Как правило, он проходит в начале января, то есть есть время, он даже если на пункт ЦТ не приезжает и не проходит, то в школе в обязательном порядке он на месте проведения централизованного экзамена должен явиться и должен его пройти. Конечно, он знакомится. Мы отрабатываем, как работает наша комиссия, которая тоже смотрит, какие аспекты разъясняются детям, и фактически это пробный экзамен, это репетиция централизованного экзамена в полном виде, с отказом телефонов, с соблюдением жесткого режима. Поэтому, конечно, это помогает спокойно ребенку. Во-первых, у него остается время.
1: Вжиться, да, вот, да, в эту обстановку.
2: Плюс посмотреть, там же тоже подводятся итоги.
1: Угу.
2: Вот, естественно, они по одному из предметов,
1: свой
2: которые выбирают,
1: оценить,
2: конечно,
1: так.
2: Они видят оценку, и уже когда в школе в конце мая они сдают централизованный экзамен, конечно, они, в первую очередь, психологически четко подготовлены и четко понимают, что нужно делать.
1: Да, к сожалению, я уже этого не застану. Возможно, на себе стоило бы проверить. Интересно, насколько, как это работает. Но есть люди, которые нас слушают и которые это все проходили или будут проходить. Внимательно, пожалуйста, отнеситесь к этим экзаменам. Они проходят в 11 классе. В 10 тоже идут уже?
2: Ну, центр...
1: Или некоторые там?
2: Репетиция у нас в 11 классе.
1: Угу. Ну, то есть уже сейчас тем, кто идет в 11 класс, нужно серьезнее подойти к вот этим экзаменам, к тому, чтобы к ним готовиться, проверять свои знания и следить за тем, когда они будут проходить. Но я думаю, что в школе им об этом скажут. А мы можем сориентировать вас в номерах телефонов 60-20-60 и 60-20-70. Ну, а также у нас есть единый номер для Вайбера и Телеграм. Радио Витебск 7071-071. Говорим о вступительной кампании 2026. Подводим ее итоги вместе с Дмитрием Леонидовичем. Если есть желание, можно с ним пообщаться в прямом эфире. В эфире Радио Витебск.
0: Твой выбор. Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: продолжаем нашу беседу, друзья. Присоединяйтесь к нашему разговору. Говорим об итогах вступительной кампании этого года. Она еще не закончена. Дмитрий Леонидович мне пояснил, что, оказывается, до какого числа еще идет прием?
1: Еще идет прием практически до 20 августа в наши учебные заведения, которые колледжи, по уровню профессионально-технического образования можно подать документы.
0: То есть, если кто-то, ну, не поступил, а хотел бы учиться, не терять этот год, да, возможно, эта профессия будет его профессией, он почувствует себя как раз в ней нужным, необходимым и захочет реализовываться дальше, то, пожалуйста, можно подавать еще документы. Так, 7-071-071, я смотрю, что вопросы начинают приходить. Давайте сначала я задам те вопросы, которые я подготовила. Итак, в этом году компания 26-го года признана самой результативной за последние 5 лет. Об этом заявил глава Министерства образования Республики Беларусь Андрей Иванец. И как вы можете прокомментировать это? Вот результативный в каком смысле? Для тех, кто не совсем в теме.
1: Ну, на самом деле система образования уже долгое время работает над тем, чтобы ребенок в школе смог выбрать свою профессию. Безусловно, результативность — это когда интересы абитуриента совпадают с потребностями экономики. Потому что, как бы мы ни говорили, контрольные цифры приема, то есть количество мест на бюджете, определяется количеством свободных рабочих мест и динамикой, тенденциями, которые есть сегодня в сфере промышленности, угу, производства и так далее. То есть и современными тенденциями. Поэтому, когда все вот эти интересы совпадают, каждый ребенок, продемонстрируя свои лучшие качества, выбирает себе ту профессию, которую надо, и это подтверждается тем, что все места на бюджете вот у нас в Витебской области полностью заполнены, и по уровню среднего специального образования, по уровню высшего образования, безусловно, это говорит о результативности.
0: Я, насколько помню, что даже были случаи, мы общались с вашими коллегами, которые говорили, что дети потом возвращаются к нам в Витебск. Те, которые, например, в Минск уехали, в другие города, год проучившись, понимают, что здесь, в принципе, очень даже и неплохо. Всем интересно, я уверена, что это главный вопрос нашей встречи, какие в этом году были приоритеты, то есть вот какие были самые востребованные специальности. Сменились ли они по отношению к предыдущим годам?
1: Ну, самыми востребованными, наверное, как ежегодно, это экономика и управление, международное право, кибербезопасность, психология, историческое образование в Витебском госуниверситете. По медицинским специальностям, в первую очередь, это, конечно, стоматология. То есть, ну, перечень достаточно традиционен.
0: Все-таки, а где самые высокие баллы были? Вы же, наверное, в курсе. Вот если Витебскую область возьмем, то есть на какое отделение, то есть какая специальность вот была прям, ну, по максимуму?
1: Ну, у нас на целый ряд вот тех специальностей, которые я говорил, балл был за 350 достаточно высокий.
0: Ой, ребят, это непросто. Это очень непросто. То есть вы готовьтесь, если вы собираетесь на какое-то престижное поступать отделение, то есть если вы хотите выбрать вот такую одну из самых востребованных профессий, которые в топе, то подтягивайте все свои предметы, а там же вектор идет из трех специальностей, по-моему, ну, в основном, да, какие-то три. Я имею в виду математика, да, язык. То есть прокачивайте от и до, для того, чтобы набрать нужное количество баллов. Ну и ориентируйтесь вот на такую цифру. Я не думаю, что она станет меньше в следующем году. Что-то вот мне подсказывает интуитивно, что она, может быть, будет и больше даже. А были ли преимущества у медалистов и лицеистов? То есть стоит ли как-то вот в эту сторону двигаться?
1: Ну, у нас, безусловно, существуют определенные льготные траектории поступления. Конечно, медалисты и лицеисты – это ребята, которые имеют определенные преимущества. Эти льготы сохранены. Льгота по медалям, она распространяется практически на большинство профессий, которые сегодня есть в региональных вузах. Угу. Вот, это не все, но большинство
0: столичные
1: профессий…
0: Столичные нет сразу, да?
1: Да, столичные без экзаменов, только можно на востребованные экономикой специальности, угу, устанавливаться перечень этих специальностей, но а лицеисты, успешно окончив свой лицей при высшем учебном заведении, имеют возможность, имея девятки по профильным предметам, по остальным не ниже 8 баллов, поступить по выбранной профессии в свой же университет.
0: То есть, если молодым людям, которые сейчас слушают нашу программу, или родители тоже слушают, и допустим, они там в 8 классе, стоит, наверное, задуматься, идти в лицей или не идти. Я уже не говорю о медалях, медали, потому что медаль, по-моему, нужно там прокачивать с какого? 7 класса? Где-то примерно так, если не раньше. Вот, но если, ребята, вы хотите, все в ваших руках, пожалуйста. Хотя можно и без медали, и без каких-то дипломов лицеистов тоже поступить, и все это жизнь нам показывает и доказывает. Еще такой вопрос, мы говорили за эфиром с вами про целевиков, которые сейчас в последнее время, то есть целевое направление, оно процветает, я бы так сказала, то есть их становится все больше и больше. Дает ли это преимущество ребятам, хотят ли они, то есть растет ли цифра, количество целевых вот этих товарищей?
1: Значит, за последние 5 лет у нас цифра в области в 3 раза увеличилась.
0: Так.
1: Вот, то есть востребованность достаточно высокая, на наш взгляд. Безусловно, это совпадение интересов абитуриентов, родителей и предприятий, которые нуждаются в специалистах. Поэтому она набрала достаточно серьезную популярность у нас уже. Это не является какой-то диковинкой. Нельзя говорить о том, что это преимущество, какая-то траектория. Но сегодня требуется конкуренция для того, чтобы стать студентом по целевому направлению. Но в целом это пользуется спросом. Да, безусловно, 5 лет нужно.

0: ребенок не попал, то есть не прошел вот этот конкурентный отбор, если там создается эта конкуренция, он может на общих основаниях дальше участвовать,
1: конечно,
0: во вступительной кампании?
1: Конечно, он принимает участие. Более того, если по целевому набору какое-то количество мест останется невостребованным, то эти места переходят на бюджет, в общий конкурс. И тогда, любой ребенок, поступая, если он не поступил по целевой подготовке, он имеет право участвовать в общем конкурсе на общих правах.
0: Большое спасибо за ответы. И ответы еще будут. И будут вопросы, которые присылаете и вы, друзья. Напоминаю, куда? 707-1071. Ненадолго мы прервемся и потом вернемся к нашему разговору. Сегодня обсуждаем итоги вступительной кампании 2026.
2: Твой выбор.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси сегодня собрал совещание с руководством Совета министров. На повестке несколько вопросов, для решения которых правительство предложило применить ряд новаций. В эти минуты в кабинете главы государства с докладом Александр Турчин. Главная тема – международные встречи и командировки премьер-министра. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Твой выбор.
4: Друзья, сегодня у нас 11 августа, еще пока не закончилась вступительная кампания, но тем не менее кое-какие итоги можно подвести. Да не кое-какие, а, наверное, основные. Остались только те люди, которые, может быть, еще успеют в последний вагон, ну а те, кто уже поступил, уже даже некоторые поехали в общежитие свои посмотреть, кто-то уже, естественно, готовится, закупается, как в школе закупались, так теперь закупаются книжками, канцелярскими товарами и так далее. Говорим мы об этом, и ваши вопросы нам тоже очень важны, поэтому присылайте их, если хотите что-то уточнить, если хотите что-то прокомментировать, чего-то добавить или для себя выяснить, может быть, какие-то моменты, то у нас в гостях начальник Главного управления по образованию Витебского облсполкома Дмитрий Леонидович Хома. Дмитрий Леонидович, вопросы приходят от слушателей, давайте я пару их задам, а потом уже перейду к тем, которые готовы у меня. Есть среди поступивших в вузы, я так понимаю, есть ли, пишет Евгений, на дневное отделение студенты взрослые, старше 35 лет. Вероятно, он хочет поступать и сам. Я могу ответить, что, скорее всего, да, и я, по-моему, даже такой факт знаю, когда человек учится на дневном отделении, ему за 60. Есть такое. В Витебске.
5: Ну, ничего не мешает сегодня стать студентом, пожалуйста. Поэтому и, любой, да, возраст образования можно. Должно развиваться.
4: Вот видите, конечно. Подтверждение. Второй вопрос. Можно ли учиться на дневном и параллельно продолжать работать?
5: Нет, у нас...
4: Если у человека получается совмещать, может быть. Может, на удалении он как-то работает, как-то фрилансер какой-то. Ну, возможно ли?
5: Ну, официально он должен либо учиться, да? Либо работать. Угу. То есть, как бы мы говорим о дипломе, вернее, об аттестате. Аттестат предоставляется по месту учебы. И у нас, если мы говорим о втором высшем образовании, то оно платное. Если вот в случае о первом высшем образовании, его можно получать на бесплатное основание.
4: Ну да, действительно, если вы будете учиться, то, естественно, за вас платит государство на бюджетном отделении, поскольку вопрос такой стоял. Значит, действительно, вы, как студент, вы расходуете средства. И, естественно, вы являетесь в статусе студента человеком, а не в статусе работника какого-то. Ну, наверное, это будет правильнее. Дальше. Вопрос уже теперь от меня. Вот в этом году, я подчеркиваю, случился, как говорят и пишут разные источники, лингвистический бум. То есть интерес к иностранным языкам, к переводческим профессиям возрос. И я думаю, что вы, наверное, ситуацию знаете по Витебскому государственному университету. Там тоже, вероятно, есть такие факты. Почему? Из-за чего? То есть это стало модно, это перспективно в будущем, возможно, или есть спрос, востребованность такая?
5: Ну, языковая коммуникация всегда была востребована. Конечно, люди, которые владеют иностранными языками, они более востребованы сегодня. У нас открытая экономика, нужны специалисты, которые владеют иностранными языками. Люди, конечно, это видят, оценивают, родители, абитуриенты. Uh-huh. И, безусловно, если мы говорим о баллах, то и растет подготовка. Конечно, сегодня очень много делается в системе образования, популяризация китайского языка, и это направление выходит на достаточно серьезный уровень, расширяется сеть преподавания китайского языка, и все более охотно ребята поступают на китайский язык.
4: Можно ли в Витебске поступить куда-то учиться или как-то каким-то образом подтянуть китайский язык?
5: Ну, у нас есть учреждение образования, где на факультативное преподается...
4: Вторая гимназия, да?
5: У нас 44-я школа, если мы говорим в городе Витебске, то есть развивает китайский язык. У нас хорошо китайский язык развивается в городе Орша. Мы даже в колледже сегодня Дубровинском готовим специалиста китайского языка, потому что ребята, абитуриенты после 9 класса выбирают, ну, обучались в школах уже с китайским языком.
4: Где вы берете преподавателей?
5: Ну, это достаточно серьезное.
4: Это носители языка сами?
5: Нет, сейчас очень много уже сделано для того, чтобы достаточно хорошо готовить специалистов на базе той подготовки, которая у них есть, именно переподготовка в Минске. И созданы условия для того, и эта система показала, что, в принципе, можно готовить уже из наших учителей, которые обладают отдельными языковыми навыками.
4: Уровня определенного достигли, да,
5: либо другими иностранными языками. Они идут на китайский язык, обучаются, да, там есть серьезный отбор, там не так просто сегодня поступить на переподготовку, чтобы стать учителем китайского языка, проходит отбор, отбирают, и эта система уже работает, и уже первые вот выпускники этой системы тоже приходят и работают в школу.
4: Ну, то есть за китайским, по крайней мере, языком и изучением этого языка у нас будущее есть, и стоит, наверное, у кого получается, потому что это тоже очень сложно и серьезно, наверное, если дети пробуют, и у них... А у детей же очень такой мягкий ум, да, вот это вот все, у них когнитивные способности высоки. Можно попробовать и посмотреть, как оно пойдет или не пойдет, если вы видите, что у вашего ребенка есть склонности к языкам. Ну, а есть еще один такой момент, что возрос в этом году интерес к сельскохозяйственным, назовем их так, профессиям. Есть ли причины и объяснения этому?
5: Я здесь могу сказать, что президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко уделяется очень серьезное внимание Витебской области и в целом сельскохозяйственному производству. И, безусловно, те тенденции, которые сегодня идут, это результат работы по модернизации сельского хозяйства в Витебской области, который проходит. Это приобретение, внедрение новых современных технологий, приобретение современной техники. Очень много работает над тем, чтобы создать уже другие условия труда, которые будут отличаться от тех, которые были раньше в сельском хозяйстве. То есть сегодня должен быть высокоэффективный труд, и рабочее место должно, ну, в том числе, позволять зарабатывать
4: хорошие деньги.
5: Хорошую, достойную заработную плату, поэтому делается все для того, чтобы повысить эффективность сельского хозяйства. И, безусловно, конечно, люди и родители, видя, что делается, какие инвестиции вкладываются, тоже понимают о том, что здесь есть определенная перспектива.
4: Да, и техника сейчас тоже, когда показывают, я сама, может быть, и не видела, но я видела ролики, где на эту технику посмотрите, это космический корабль. Уже такая совершенная, новомодная, и все уже ушло далеко вперед, а не так, как мы себе это представляем, глядя фильмы каких-нибудь 60-х, 70-х годов, черно-белые. Все уже совершенно не так. Поэтому, ребята, если хотите перспективную профессию, то здесь можно вот задуматься. И есть уже люди, молодые люди, которые учатся, которые заканчивают, они могут рассказать. И для этих целей мы приглашаем их сюда в эфир. Они к нам приходят, приезжают из техникумов и рассказывают, как они там учатся. Ну, а мы еще расскажем, как проходила вступительная кампания в этом году. Через пару минут оставайтесь с нами. Вы слушаете Радио Витебск.
0: Твой выбор. Реклама.
6: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
7: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
8: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
9: Каждый день. Тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
10: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: прилетел, кстати. Дмитрий Леонидович, можно ли как-то платнику, который вот поступил, и, точнее, ну да, он поступил на платную форму обучения, потом стать бесплатником, то есть бюджетником, если такой вариант? Хорошо учится, там, старается, какие-то заслуги особые у него?
1: Варианты, конечно, всегда есть. У нас существует определенная система, когда человек поступил на платное, он учится очень хорошо, у него есть общественные достижения. Вот, у него более 75% оценок 8 и выше баллов, да. Он имеет возможность при условии наличия свободных мест на бюджете быть переведенным. То есть пишет заявление, и потом уже решается вопрос, рассматривается, сколько таких заявлений поступило, но такая возможность существует.
0: Ну, здесь зависит, наверное, еще от учебного заведения. В каждом свое. Есть какие-то нюансы?
1: Ну, практически во всех учреждениях. То есть в Витебской области эта практика на сегодняшний день
0: сохраняется.
1: Есть. Да, но должны быть именно вакантные места. То есть если нет свободных мест, вакантных мест, то есть не освободилось место, то, конечно, это вопрос не решается.
0: Скажите, а это можно сделать на любом этапе? То есть не только на втором курсе? Допустим, на втором нету, а на третьем освободилось?
1: Да, совершенно верно. То есть это при наличии свободных мест. То есть если не освободились места, то, конечно, этот вопрос не рассматривается.
0: Так, ну и все вот эти вот вопросы, которые касаются и бюджетных форм обучения, и платных форм обучения. Скажите, вот вообще, есть перевес в какую-то сторону? Целевики, бюджетники, платники. Вот эти вот понятия появились уже относительно недавно. Они появились сколько там лет? Допустим, 10 назад. Хотя целевики, наверное, даже меньше появились. Ну, как они на слуху стали. Кто-то разбирается в этом, кто-то совсем не разбирается. Конечно, кого это не интересует, то вряд ли. Но в основном, наверное, в большинстве своей люди разбираются, кто это такие люди. И есть ли, или по регионам как-то, или по учебным заведениям, или в целом по стране, кого больше? Вот. Можно ли?
1: Ну, в целом, конечно, можно говорить о том, что у нас большинство бюджетных мест, то есть государством обеспечивается бесплатное высшее образование.
0: Это радует.
1: Это более 85%. В этом году в Витебском государственном медицинском университете по медицинским специальностям платного образования уже не было, то есть только были бюджетные места. Поэтому вот этот паритет, он соблюдается, если мы берем последние несколько лет, два года, то приблизительно количество, вот уровень бюджетных мест, он такой. То есть 85, чуть выше.
0: Когда будущий студент, то есть абитуриент еще по факту, может примерно понимать картину, которая складывается? То есть вот как ему просчитать, будут ли шансы у него на бюджетное, на целевое, куда ему двинуться? Вот, допустим, он в 11 класс пошел, вот сентябрь, октябрь, ноябрь. И вот стоит ли уже сейчас ему заниматься этим? Или подождать, может быть, весны? Как мониторить? Подскажите.
1: Ну, моя точка зрения о том, что это все нужно мониторить с 8 класса. 8-9 класс нужно делать осознанный выбор профессии. То есть четко понимать, мы хотим получить рабочую профессию, либо мы просто пойдем 10-11 класс, и потом будем думать, как нам сдать централизованный экзамен, получить небольшое количество баллов и думать, что с этим делать. У нас сегодня так выстроена система, у нас более 55% ребят уже выбирают рабочие профессии после 9 класса, когда они идут четко в учебное заведение, в наши колледжи, получают либо среднеспециальное, либо профессионально-техническое образование, и дальше они не ограничены в получении высшего образования. То есть они имеют возможность дальше работать и получать высшее образование, то есть поступать в ВУЗ. Вот та траектория, и здесь даже с...
0: Только в армию сходят где-нибудь между мальчиками?
1: Ну, да, безусловно, конечно, должны выполнить свой долг. Да. Но когда у них небольшой балл, например, там 5-6 баллов, он становится профессионалом, отличным, например, каменщиком, плиточником, любая другая профессия, и он понимает, что ему для саморазвития, получения условно новой должности на предприятии, в организации нужно образование, он может идти и получать. И другая ситуация, когда мы приходим в 11 класс, у нас так себе как бы знания, потому что мы просто хотели высшее образование, а потом мы не сдаем централизованный экзамен. Получаем неудовлетворительную оценку, такие, к сожалению, у нас случаи есть, и мы уже со всеми ребятами, да, и будут... И со всеми ребятами не получаем уже аттестат. То есть весь класс получает, а кто-то может не получить.
0: Это
1: поэтому,
0: обидно.
1: Чтобы этих ситуаций не было, мы рекомендуем с 8-9 класс в первую очередь принимать решения. И сегодня много делается для популяризации рабочих профессий. Сегодня совершенно другая современная база для обучения. Соответственно, многие технологии на производстве. И, конечно, мы рекомендуем посмотреть и дать оценку уже в 9 классе, способен ли он успешно освоить программу 10-11 класса, чтобы дальше поступить.
0: Со своей стороны могу обещать, что мы будем стараться и дальше проводить подобные вот такие интерактивные площадки для того, чтобы могли молодые люди понимать. Потому что давайте по-честному, Дмитрий Леонидович, отмотаем мы с вами пару десятков себе и мне назад. Ну, вряд ли мы осознавали, будучи там в 8-9 классе, кем мы хотим вообще быть. Ну, вряд ли. Это очень редкий случай, когда вот ребенок понимает, и он прям к этому идет, начиная, когда ему там сколько 14 лет, ну, конечно, нет. Здесь уже или родители ему немножко помогают там, да, чуть-чуть его как это приводят в тонус в необходимый, или какие-то перспективы ему обрисовывают. То есть не в плане, что ты будешь получать много денег, а в плане, что, ну, если у тебя получается, ты учишься хорошо, давай-ка, сыночек, или там, давай, доченька, учись дальше. И у тебя там олимпиады, ты там везде там стараешься, проходишь какие-то конкурсы. Но если у тебя, допустим, 5, 6, 7 максимально баллов по предметам, ну, понятно, что в 10-11 классе, наверное, ну, не стоит находиться. Потому что, ну, мучить преподавателей, потом, как вы говорите, остаться без аттестата, вот тогда, наверное, очевиднее. А когда ребенок вроде и неплохо учится, но он не понимает просто, чего он хочет в жизни, какая у него склонность, математику он, физику он, там, будет он айтишником или переводчиком, здесь очень сложно.
1: Безусловно, так. Поэтому я и сделал акцент о том, что в стране и у нас в области мы много делаем по профориентации. То есть мы ходим по предприятиям, ребятам показываем. К нам уже наниматели приходят в учреждение образования в 9 класс на родительские собрания с детьми, встречаются.
0: Серьезно?
1: Рассказывают про свои предприятия. Да, безусловно, еще не все. Но многие уже видят и понимают, что он уже вот именно в школе должен искать себе кадры. Вот оттуда и идея целевой-то подготовки, чтобы наниматель сам себе нашел этого ребенка, увидел, пообещал ему определенные условия, пригласил, пообещал, рассказал о заработной плате, о каких-то других моментах, которые он поможет, и мы и этот ребенок поступил на ту профессию, которую надо нанимателю. Поэтому мы работаем, и уже немножко некорректно сравнивать те ситуации, потому что делается сегодня очень много для того, чтобы ребенок более осознанно. Да, он маленький, да, не всегда, но здесь и родители, поэтому мы приходим на родительские собрания.
0: Ну, и мы с вами были совсем другими. У нас не было интернета, и мы ну, не понимали. То есть вы вспомните себя в школе, даже, может быть, и в 10 классе, и в 9 классе. Вы точно знали четко, сколько получают родители или люди, представители разных там специальностей? Ну, так, примерно, может быть, но не слишком этим интересовались, да?
1: Особо не задумывались.
0: А сейчас они еще в детском саду, наверное, начинают спрашивать, какая зарплата у мамы и у папы. Поэтому здесь уже и поколение другое, и люди другие совсем. Ну, и давайте так уже сориентируем, раз мы говорили о профориентации тех ребят, которые вот сейчас мечутся, которые не поступили, которые думают, и у них есть желание учиться, они не хотят терять этот год. Куда им еще можно? Скажите.
1: Ну, у нас продолжается, я уже говорил об этом, кампания в наши колледжи на бюджетные места. Поэтому мы приглашаем, да, безусловно, будет определенный конкурс, не все, наверное, поступят, но мы всех приглашаем, мы всех ждем, принимаем документы и сделаем все возможное, чтобы каждый ребенок, который пожелает стать специалистом той или иной области, смог себя реализовать, уже получить профессию и дальше работать на будущее нашей страны.
0: До 27-го куда, Дмитрий Леонидович, они еще могут пойти?
1: Но они должны... набор во все колледжи области продолжается по профессионально-техническому образованию.
0: Вот именно это, друзья, мы хотели до вас донести, потому что есть еще возможность. Ну, а те, кто будет учиться дальше, я имею в виду те, которые учатся еще в школе, готовьтесь и к серьезным испытаниям. Да, учеба — это дело непростое, но это дает вам шанс в жизни получить то место под солнцем и жить так, как вы этого хотите. И я уверена, что в нашей стране вы можете реализоваться в разных профессиях, практически практически во всех. Уже даже и в изучении китайского языка, пожалуйста, даже можно никуда не выезжая из Витебска, здесь и в Орше можно учить китайский язык. И это очень здорово. Жаль, что не было такого раньше. Ну а теперь, ребят, главное, учитесь, не теряйте себя в этой жизни, обретайте новые знания, общайтесь, ну и слушайте радио Витебск, потому что мы здесь будем проводить подобные встречи как можно чаще. А сегодня у нас в гостях был начальник главного управления по образованию Витебского облсполкома Дмитрий Леонидович Хома. Спасибо ему огромное, что он пришел. Ну и до новых встреч в эфире. Всем хорошего и легкого учебного наступающего года. До свидания.
2: Твой выбор. Твой выбор. Реклама на радио Витебск. Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси провел совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. Один из обсуждаемых вопросов касается выплат пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Подробности приводит Пул Первого.
2: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных, сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы. Образование, карьера, там еще чего-то. А потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом. Тогда мы сохраним и приумножим свое население. Для решения демографических задач правительство предлагает кардинально пересмотреть меры господдержки. Но прежде чем нам прийти к консенсусу по всем этим вопросам, надо ответить на следующие вопросы. Есть ли гарантия, что расширение финансовых стимулов действительно придаст импульс рождаемости? Что показывает мировой опыт? Даст ли мощная господдержка эффект на долгосрочную перспективу от 5 и больше лет? Как это скажется на бюджете и экономике страны? То есть мы сейчас можем сколько угодно с кого-то брать деньги, вкладывать их в будущую рождаемость, рост демографической проблемы, решение ее, а в 2 раза детишек будет рождаться меньше. Кого финансируем? Об этом доложит министр труда и социальной защиты населения.
1: Министр труда и соцзащиты Андрей Лобович по итогам совещания пояснил прессе, что за последние годы существенно изменились тенденции в демографической сфере. Возраст впервые вступающих в брак белорусов стал на 4 года выше, чем 25 лет назад. Женщины впервые рожают в возрасте 27,5 лет, несмотря на систему мер господдержки семей с детьми. Поэтому, по словам главы ведомства, специалисты выделили наиболее весомые в финансовом плане аспекты для семей в момент рождения ребенка. Это размер пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет. За оформление карт на других людей в зарубежных банках задержаны 8 жителей Витебской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Правоохранители выяснили, что жители Витебщины подыскивали граждан, ведущих антисоциальный образ жизни, на их персональные данные, оформляли в заграничных банках платежные карты, реквизиты которых продавали злоумышленникам из соседней страны. Указанные счета в дальнейшем участвовали в так называемых серых финансовых схемах, а также использовались мошенниками для вывода денег, полученных преступным путем на территории союзного государства. Преступный доход фигурантов составил не менее 200 тысяч. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Благотворительная кампания «Соберем детей в школу» проходит на Витебщине. Цель кампании Белорусского Красного Креста – собрать материальные и денежные средства для оказания гуманитарной и социальной помощи, а также привлечь внимание общественности к проблемам детей. Пункты сбора организованы в 28 локациях разных населенных пунктов области, сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».
3: От «продаю» до «продала» всего 15 дней.

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, местами небольшие кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13, завтра 18-23 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на Радио Витебск.
3: Все мы изначально чайник.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Минприроды и Госинспекция охраны животного и растительного мира объединены не будут. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды по итогам совещания у президента. В Комитете госконтроля отметили высокую дисциплину дорожников при устранении нарушений. Стало известно, что Международная федерация каноэ снимет все ограничения с белорусов и россиян с 1 января. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: реклама на радио Витебск. Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Skona.by и по номеру 7176.
1: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск.

Витебске 16 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск». «Вэл

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси на совещании с руководством Совета министров потребовал от ответственных обеспечить надлежащий уровень охраны природы, который является достоянием республики. Подробности приводит Пул Первого.
3: Следующая тема родилась при назначении нового министра природных ресурсов охраны окружающей среды. Тема, как я сказал, объединение министерства названного и госинспекции охраны животного и растительного мира. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно. Выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Например, браконьерство у нас сведено к минимуму. Ну вот, по-моему, мое впечатление, кроме браконьерства, система Тертеля так ничем, брата Тертеля, ничем и не занимается. А это охрана нашей природы в том числе. И тут надо вписываться на всю катушку, потому что действительно наше достояние в центре огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. Война кругом, где-то зараза разная. Польша опять начала топить все электростанции углем, отапливать там и так далее, сжигает. А нам удается сохранить чистую страну. И тут надо соответствующей инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, как мы ее называли, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавиться. Поэтому, на первый взгляд, видимых препятствий, чтобы еще больше сплотить их, усилий нет. Вместе с тем, знаю, что государственный секретариат Совета Безопасности эту инициативу не поддержал.
2: Журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко по итогам совещания президента заявил, что Министерство природных ресурсов и Госинспекция охраны животного и растительного мира продолжат работать как отдельные структуры. Было обозначено, что природоохранному ведомству необходимо более эффективно контролировать деятельность по своим направлениям. Это касается свалок, недропользования, наведения порядка на земле. Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует белорусским гражданам, находящимся в Колумбии, соблюдать меры безопасности, избегать нахождения вблизи зданий, имеющих видимые повреждения, учитывать возможность повторных подземных толчков, следовать указаниям местных властей. Как сообщалось ранее, в западных регионах Колумбии 10 августа зафиксировано землетрясение магнитудой 7.4. В целях предупреждения рисков угрозы жизни и здоровью во внешнеполитическом ведомстве просят учитывать данную информацию при планировании поездок в Колумбию и страны региона.
1: Новости спорта.
2: Международная федерация каноэ снимет все ограничения с белорусов и россиян с 1 января 2027 года. Решение Paddle Worldwide принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Так, в начале нового года наши спортсмены смогут выступать с использованием национальных названий, флагов, гимнов и атрибутики. В заявлении федерации также отмечено, что если полноценному участию белорусов и россиян будут препятствовать решениям властей принимающих стран, спортсмены будут участвовать без флага в официальных церемониях, а при более строгих ограничениях в нейтральном статусе. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: «Веста» – дни выгодных покупок!
5: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек, сардельки

0: Свиные вкусные, высший сорт, 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. Веста, приглашаем за покупками.
1: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
2: Погода на радио Витебск.
3: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра по региону 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. День твоего города.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Друзья, знаете, вот сегодня вторник, я себя поймала на мысли о том, что мы с вами буквально как стрела. Хотите в компасе, хотите обычное. А то, что выбрасывают тетиву и пытаются ей куда-нибудь выстрелить. Так вот, нас, мне кажется, нужно последнее время поправлять, потому что я не знаю, ощущаете вы или нет, но как будто бы уже чуть-чуть осенний воздух. Но не хочется категорически об этом думать и на этом сосредотачиваться, и поэтому приходится снова доставать ту стрелу и отправлять ее обратно. В общем, всем натянутые тетивы и всем правильного направления. Хорошая компания здесь на волне радио Витебск. С вами до 20.00. У микрофона Настя Дроздова. Всем привет!
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Звезда на связи.
1: Между прочим, звезда на связи, да и не одна, Даша Потехина тоже к нам присоединяется.
2: Ну ладно, ладно. Ой. Здравствуйте еще раз. Никак сегодня не могу выйти из эфира, просто вот как-то сегодня прям манит он. Манит карусель.
1: Ой, работает человек, работает.
2: Пою я плохо, но есть люди, которые поют прекрасно.
1: И эти люди, между прочим, прямо сейчас у нас на связи. Добрый вечер.
2: Добрейший вечерочек.
3: Добрый вечерочек.
2: Ура. Все получилось. Вы знаете, я еще никогда не общалась с артистом, который на момент нашего интервью находится в ванной.
1: Это так?
3: Я уже вышла, стою с полотенцем.
2: С легким паром. Вот, Настя, давай мы будем сейчас говорить еще там какую-то минуту, да, и посмотрим, да. Есть ли человек, который узнает по голосу эту звезду. Ребят, вот просто, ну, как, не знаю, на интерес давайте поиграем. Есть ли кто-нибудь, кто узнает, а ты пока не сдавайся, слышишь?
1: Мне кажется, есть как минимум один человек, который, ну, вот 100% просто обязан узнать по голосу звезду, помимо мамы. Есть у нас еще радиослушатели. О, вот, я же говорила, Евгений. Тут как тут, баронесса. Говорит Евгений, зачет сдан. Ну, я, кстати, сейчас напомню, что это тот самый парень, которому были даны такие обещания, которые он до сих пор забыть не может. Марин, если что, он прям нам периодически пишет. Говорит, вот, ой, скучаю.
2: Кинула. Кинула.
3: Какие-то обещания? Я все прощаю.
2: Сегодня тебе можно, друзья. Дело в том, что у нашей баронессы, я уж не знаю, как это, мне кажется, это в мире ты баронесса одна. Я других не знаю, понимаешь? То есть
3: конечно.
2: С таким титулом ты единственная. Поэтому, Мариночка, сегодня у тебя день рождения, сегодня твой праздник. Ты...
3: Ура!
2: Настя, нажми ей там что-нибудь.
1: Ну, естественно, я вот как раз-таки вот так.
2: Открываем шампанское.
1: Вот так надо было встречать, мне кажется. Что-то мы здесь не с того начали. Но на самом деле я чуть присоединюсь тоже к поздравлениям. Спасибо большое, что ты есть такая талантливая, такая яркая, харизматичная, за то, что даришь свое творчество, за то, что таким образом подбадриваешь людей, за то, что добавляешь красок этому миру и, возможно, привнося свою лепту, придумываешь какие-то оттенки, о которых вообще мир не знал до того момента, как увидел тебя.
3: Вам повезло, что я еще реснички не красила. Я уже слезу пустила. Спасибо, мои хорошие. Мне так приятно. Радио Витебск, вы всегда навсегда в моем сердечке. Мне очень приятно, конечно.
2: И ты никуда от нас не денешься. Ты даже не пытайся. Куда бы ты... Вот ты сейчас в столице живешь, но ты понимаешь, что это тебя не спасает. Хоть ты...
3: Вы так легко от меня не отделаетесь.
2: Ну, я могу сказать, что если кто... Ну, до сих пор, может быть, Марину не знает, это очень яркая представительница шоу-биза Беларуси. Она финалистка X-Factor Беларусь, лауреат конкурса «Новая песня года», участница шоу «Залетай в тренды». Это просто самый классный человечек, которого я знаю, который поет. Вот.
3: Это все я, да, спасибо.
2: Ну и насчет голоса, яркости, всего. Марин, вот что ты хочешь пожелать себе сегодня? А мы вот с Настей будем сейчас думать, чтобы это у тебя сбылось. Плюс Оля Богданова, которая тоже тебя обожает. Она сегодня сделала посты в соцсетях. Это все для тебя. Все для тебя. Что-то мне написано.
3: Я хочу пожелать, конечно же, себе крепкого здоровья, духовного, эмоционального, физического, чтобы, я могу вам сказать, наступила прайм-эра баронессы. Теперь только вперед, покорять новые вершины, не сдаваться, сиять, дарить людям доброту, миру, улыбку и, конечно же, свои новые хиты, новые песни. Всех обнимаю, целую. Спасибо за то, что у меня есть друзья, семья, слушатель мой. Вот. Ну, а вообще желаю, раз сегодня...
2: Да, давай по-девчачьи что-нибудь.
3: Праздничный день, да, скажем так. Радио для взрослых.
2: 12+. Мариш, 12+.
3: Ну, пожелаю себе немножко не напиться, потому что завтра работа.
2: Держись. А можно вот мы тоже пожелаем тебе, зная все твои перипетии с переездами, могу вот я лично, как друг другу сказать. Мариш, я тебе желаю класснющего, волосатищего мужика с хатой. С такой, знаешь, прям большой, чтобы у тебя там и собаки, и все, что ты... Вот, все-все.
1: Между прочим, радиослушатели присоединяются к подобным пожеланиям, в частности, Евгений, да, написал, что мужика ей крепкого. Ну, вот это, ну, как полагается. Ну, мне кажется, если несколько человек пожелали, я уверена, что таких достаточно много, то все обязательно сбудется. Тем более, начало положено, свой следующий год жизни ты встречаешь, как я понимаю, еще и немножечко в новой локации. Вот, видели, знаем, что переживала, что теперь вот оказалась на своем местечке. Поэтому желаем, чтобы действительно именно на это место, возможно, и принесло бы тебе те самые новые свежие ощущения, о которых ты жаждешь.
2: С днем рождения!
1: Ура!
2: Баронесса, поздравляю! Большое! Мы тебе включаем песню, да, самую крутую, которая есть в нашей музыкальной базе, одну из самых топовых, и желаем, чтобы эта песня была посвящена тебе, для тебя, ну и она от тебя, в принципе.
3: Девочки, обнимаю всех, радио Витебск, привет, слушайте хорошую качественную музыку на волне 91.2 FM, всегда, везде и вообще во всем мире самое лучшее радио, я вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы есть у меня!
2: И мы тебя! Все, всем хорошего вечера, друзья!
0: Звезда на связи. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Клич Полесья запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: по-прежнему продолжаем сокращать дистанцию, и неспроста. Дам, хочу заглянуть, практически к вам в гости, друзья, ну а лучше вы, конечно, к нам, потому что в скором времени после программы «Длинный дубль», которую организует Галя Захарова, наполняя ее новостями из мира кино, состоится еще и игра под названием «Стоп-кадр». Там и выяснится, кто из нас больше киноман. Буду вам давать цитатки, ну а вы их дополняйте. Если уж заговаривать о задании, если не заглядывать так далеко, то давайте пока просто насладимся музыкой, а потом всем буду желать удачи и болеть за каждого. Честное слово, самое главное, и вы выделите буквально несколько минут, чтобы остаться на волне Радио Витебск и сыграть с нами.
1: Горячий хит на Радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Сериал по книжному циклу «Ведьмак» Анджея Сапковского не закончится в 2026 году, как изначально планировалось. Упоминания о выходе пятого сезона шоу в этом году исчезли из рекламных материалов Netflix. На это обратил внимание портал What's on Netflix. Он провел собственное расследование и выяснил, что премьеру финала «Ведьмака» перенесли на 2027. Четвертый сезон вышел осенью 2025 года. Он стал самым низкооцененным сезоном «Ведьмака» у зрителей и критиков. Также у него оказались худшие просмотры на первой неделе. Съемки пятого сезона завершились также осенью 2025-го, но выйдет он только через год. В четвертом и пятом сезонах Геральта сыграл Лиам Хемсворт. Актер заменил в главной роли Генри Кавилла, покинувшего проект.
1: За кадром.
0: Студия А24 представила полноценный трейлер триллера «Prime Time», очередной полнометражный проект с Робертом Паттинсоном в этом году. Актер в этот раз изображает ведущего реалити-шоу. Сюжет рассказывает о зарождении телевизионной программы «To Catch a Predator», в которой ведущий Крис Хэнсон вступал в словесную конфронтацию с подозреваемыми в педофилии, приходившими в дом-ловушку, после чего их чаще всего арестовывали. Правда, судя по ролику, центральный персонаж в исполнении Паттинсона тоже не образец для подражания. Фильм выходит в прокат 25 сентября.
1: Длинный дубль.
0: Лауреат Оскара Рассел Кроу и просто Приянка Чопра сыграют главные роли в научно-фантастическом триллере «Синяя муха». Фильм срежиссирует Нимрод Антал, постановщик таких картин, как «Хищники» и «Заложники». Синопсис звучит следующим образом. В глубине Конго горюющий переводчик ООН вынужден принять участие в тайной военной операции, чтобы найти рухнувший где-то в джунглях самолет, который, в принципе, не должен существовать. Команда спецназа оказывается на территории, которую контролируют местные силовики, и операция по эвакуации превращается в борьбу за выживание. И чем ближе персонажи подбираются к своей цели, тем главному герою становится понятнее, что никто не собирается возвращать найденное обратно домой. Съемки стартуют в конце этого года. По словам постановщика, «Синяя муха» — это напряженный триллер с фактурными персонажами, сопровождаемый дерзкой фантастической завязкой. Мол, такие фильмы привлекают его больше всего. Реалистичные, яркие и полные животного ужаса. Ну и привлеченные актеры прекрасно подходят для съемок отличного фильма. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск. Сломался автомобиль?

0: Бизнес встал на паузу. Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Хит

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Расстояла группа Maroon 5. Буквально мы стали свидетелями этому. И, кстати, я готова стать свидетелем еще в одном деле. Как минимум хочу увидеть имя победителя и, может быть, даже фотографию. Иногда вы настолько щедры, да, что есть чьи фотографии и переписки не только. Друзья, но самое главное я, конечно же, расскажу прямо сейчас. Это то, что вы можете выиграть. Вот она, та информация, которая интересна тем, кто, возможно, сегодня впервые присоединился к игре «Стоп-кадр». Друзья, вы можете выиграть пригласительный на две персоны в кино. Да, в кино, в любой кинотеатр нашего города, любой фильм, в любое время. Ну, естественно, прописанное в афише. Да, давайте уж не будем слишком там фантазировать из разряда «Ой, целый кинотеатр для нас двоих». Хотя, да, романтично, конечно, звучит, но не в сегодняшней игре. Может быть, будет какой-нибудь когда-нибудь суперфинал, но не сегодня. Все, что вам необходимо, это запастись терпением. Первое. Сразу набрать номер 707-1071 в Вайбере. Это второе, потому что только там я принимаю правильные ответы. И третье, правильно услышать цитату. По крайней мере, ее часть, потому что вам необходимо будет ее дописать. Реально существующая цитата из фильма. Ну, как-то в последнее время мы бегаем все по советскому кино, а почему бы и нет? Да и плюс ко всему неделя какая-то такая. Ну, про любовь, друзья. Все, не буду больше тянуть время, потому что цитата уже давным-давно подготовлена. Звучит она следующим образом. Есть пары, созданные для любви. Мы же были созданы для... Для чего в итоге они были созданы? Я жду от вас одного слова. Все, без привет, без названия фильма, без всего подобного. Все, самое главное, одно слово. Есть пары, созданные для любви. Мы же были созданы для... Для чего? Жду вас по номеру 707-1071 в Вайбере.
0: Стоп-кадр. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Большая летняя распродажа «Васкона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: На «Озон» школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек «Конте» за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Ну, тут сразу понятно, у кого был любимый фильм, ну, собственно говоря, вот этот, а у кого в целом, ну, так, может быть, когда-то разок посмотрели, да и забыли. Тот самый Мюнхгаузен, между прочим, и цитата была именно оттуда. Помните, была сцена, когда Янковский и Чурикова оказываются в суде, ну, и вот выносит приговор, и он говорит о том, что есть у пары, которые созданы для любви, а мы созданы для развода. Да, вот так вот, друзья, для развода. Хотя мне очень нравится версия Анастасии, которая написала «для приключений». Вот тут сразу чувствуется, человек позитивно настроен. Но, к сожалению, этого позитива было недостаточно для того, чтобы забрать билеты. Но знаете что? Все-таки одной девушке из нашего достаточно плотного списка повезло. Зовут ее Ольга. И номер заканчивается, ой, как красиво, на 5 и 2 нуля. Это аплодисменты, конечно, не номеру, это аплодисменты Оленьке. Поздравляю, она первая написала правильный вариант ответа. Для развода, здесь мы все поняли, я пометила лайком это сообщение, для того, чтобы было понятно, что еще такое интересное было. Ну, кстати, в основном ответы были верные, хотя были всякие разные. Вот, например, для приключений, как я уже говорил про Анастасию, есть для страдания. Вот, некоторые для любви, некоторые для страдания. У Владимира вообще для ненависти. Владимир, ну, пусть у вас хороший день будет сегодня. Так, для разлуки и для разлуки. Ну, как я понимаю, это как альтернатива разводу. Ну что ж, все, правда, спасибо огромное. Всем спасибо, все молодцы. Но остается билетики в руках у Ольги. Будем с ней разговаривать уже за эфиром. Друзья, ну у нас с вами время для разговоров закончилось. Пришло время послушать музыку.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Радио «Витебск».

0: Это в компании Teddy Swims и Tones & Ty буквально подгоняют нас, друзья. Это я про тех, у кого практически завершился рабочий день. Я напоминаю, что у всех разный уровень стресса. Уровень стресса, который встречается в Беларуси, на секундочку, среди тех, кто работает в офисе, 14,5%. У тех, кто совмещает и получает 7%. Ну а у удаленщиков вообще нет стресса. Вот и живем с этой информацией. И, судя по всему, живем все-таки счастливо.
1: Реклама.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Просто иди в оконный остров.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.бай.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: красивая, на мой взгляд, замурашивающая работа от Мизма. И, если честно, вот здесь говорится hello, и в целом я вам тоже скажу hello, но уже в следующем часу. Кстати, не только я одна, но еще и Оля Богданова присоединится к нашему невероятному приветливому марафону. Почему бы и нет? В конце концов, у нас же сегодня что? Вторник, точно. Знаете, уже забываю периодически, что же за дни такие мелькают перед глазами. Хотя неделя, казалось бы, только началась. Да что же это такое? Да, казалось бы. Но, кстати, есть еще одна важная информация, без которой сегодня невозможно обойтись. Естественно, информация о партнере, партнер вечернего шоу. Компания «Автосеть», шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Урше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Нынешний год складывается идеальным для сельскохозяйственных культур. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства республики. По данным Минсельхозпрода, в Беларуси уже на молочно-зерновых с учетом рапса более 6,5 миллионов тонн. Подробности доклада главы ведомства приводит Пул Первого.
2: Юрий Николаевич, вам слово, пожалуйста. Сколько вы процентов на сегодня убрали и сколько вам остается хлебов?
3: Александр Ильич, на сегодняшний день мы уже убрали 77%
2: это
3: зерновых
2: точно?
3: И рапса. Да. 77,8%
2: Короче, 78% убрали.
3: Да, 77%
2: Осталось 22% на нынешний момент.
3: Рапс так? Осталось убрать у нас 2,5 тысячи гектаров.
2: Слушай, сколько это может теребиться с этим рапсом?
3: Допустим, вот в Витебской области сегодня говорили, что рапс еще имеет высокую
2: влагу. Ты видел этот рапс в Витебской области?
3: Я видел и в Гродненской области.
2: Ты его видел на поле? Там уже верхняя часть, ты же аграрий, прекрасно понимаешь, там уже эти стручки растрескались, и этот рапс высыпался на землю.
3: Буквально...
2: Может быть, поэтому я у тебя спрашиваю, ты видел или нет?
3: Мы постоянно мониторим, и я в Минской области тоже такой же рапс.
2: Я про Витебскую область.
3: Лично я видел.
2: Высыпался рапс?
3: Не высыпался, Александр Ильич.
2: До и пятницы, когда ты закончишь с рапсом?
3: До пятницу, субботу мы рапс уберем. А зимы рапс.
2: Хорошо.
3: Осталось убирать 555 тысяч гектаров зерновых культур. Значит, мы их убрали на площади 72% к плану. Планируем намолотить 7 600 000 тонн зерновых. И с учетом того, что мы в этом году очень...
2: Вместе с рапсом?
3: Это без рапса. В этом году рапса мы планируем намолотить 1 миллион, озимого рапса, 1 миллион 393 тысячи тонн. Плюс ярового рапса мы также, значит, возьмем порядка 70 тысяч тонн. И в сумме мы намолотим более 1 миллиона 400 тысяч тонн рапса. Это с яровым. У нас 40 тысяч гектаров рапса. Еще ярового, в принципе, вот он уже подходит к уборке. По кукурузе, Александр Егорович, это тема, конечно, такая серьезная. Мы сейчас наблюдаем, особенно по южным регионам, где Брестская область, Гомельская область, отдельные поля подсушила, но, тем не менее, мы планируем взять кукурузы больше уровня прошлого года, зерна кукурузы. В прошлом году мы взяли 1 миллион 950 тысяч тонн, в этом году мы планируем взять как минимум 2 миллиона 200, 2 миллиона 400 тысяч тонн кукурузы, кукурузного зерна.
2: И в целом зерна будет?
3: И в целом зерновых мы планируем выйти на 11,5 миллиона тонн.
2: Так 12 же получается из того, что ты назвал.
3: Нет, 12 не получается.
2: И вдруг ты сократил на 500 тысяч.
3: Нет, 7 700 это зерновые.
2: Сколько в прошлом году мы получили зерна?
3: В прошлом году мы получили 11 миллионов 200 тысяч тонн зерна.
2: Это в этом году подойдем к 11,5.
3: С половиной, да. Это в бункерном весе.
2: А в прошлом что, ты мне называешь не бункерным?
3: Тоже бункерным.
2: Ну, докачу тут.
3: Ну, база одинаковая.
2: Понятно, что вместе с мусором получим 11,5 миллиона.
3: Да.
2: Обычно 7-10% мусор, и получается чистый, да, амбарный вес, как его называют. Понятно, уборка идет.
1: Один из рассматриваемых вопросов касался обновления схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации. По словам министра, схема, существующая сегодня, в целом рабочая, однако правительство считает, что ее необходимо подкорректировать. Юрий Горлов также отметил, что президент поставил задачу контролировать ценообразование на минеральные удобрения. Этот вопрос было предложено рассматривать на соответствующей комиссии при Совете министров. В Комитете госконтроля отметили высокую дисциплину дорожников при устранении нарушений. Ведомство подчеркивает, все рекомендации и предписания исполняются в установленные сроки без просрочек. Большинство выявленных нарушений не носят умышленный характер, а являются следствием ошибок, просчетов или невнимательности руководства, поэтому стороны предпочитают конструктивное взаимодействие, а не споры. Что касается формы отчетности, комитет получает письменные уведомления об исполнении рекомендаций или предписаний. При необходимости прилагаются подтверждающие документы, включая фотоматериалы по принципу «было стало». Завершается подготовка к 9-му международному фестивалю этнокультурных традиций «Зов Полесья». Он пройдет 15 августа в агрогородке Лясковичи Петровского района. Организаторы анонсируют около 3000 участников и 50 тысяч гостей. По масштабам фест обещает стать рекордным за всю историю проведения, пишет информагентство «Беларусь сегодня». Гостей праздника ожидает 12-часовой марафон с интерактивными локациями, выставками, подворьями, где можно будет познакомиться с творчеством и кулинарным наследием Полешуков и поучаствовать в мастер-классах от ремесленников. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра по региону 18-23 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакуум».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Не знаю, видели или нет, но рекламируют один хоррор где-то там в районе Голливуда очень нетривиальным способом. В общем, они сделали огромный билборд, к которому прикрепили якобы часть дома, в котором происходит основное действо кинокартины. И знаете, мне кажется, это такая напоминалочка и заодно тест на позитивность или оптимизм, может быть. В чем он заключается? В том, что половина людей, проходя мимо этой локации, смотрит и думает: ой, бедный человек, это же он там, в этой маленькой комнатке, один, заперт, ничего нельзя сделать. И вторые говорят ровно то же самое, только с другим настроением: ой, это же как здорово, сидит человек в комнате, где никого больше нет, смотрит на всех сверху, ну и наслаждается жизнью, еще за это деньги получает. Не знаю, к какому лагерю вы сегодня готовы примкнуть, и я надеюсь, что ко второму однозначно, потому что здесь волна радио Витебска, она про позитив, она все-таки про что-то хорошее. И если вдруг этого хорошего мне было как-то недостаточно за последние полчаса, то давайте с вами определимся. В скором времени будем миргать, да, немножечко разомнемся, ну а дальше, естественно, пробежимся по нескольким хитовым трекам и не забудем про важные актуальные темы. Обо всем расскажу подробнее чуть позже. Ну а пока высылаю привет и хорошая компания по-прежнему с вами.
1: Хороший вечер в хорошей компании. Реклама на радио Витебск. Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
1: Ленина, 62.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Давайте так, в ближайшие несколько минут на волне Радио Витебск, по крайней мере, бывших не существует, особенно бывших автомобилистов. Если вдруг ваш железный конь, но не то чтобы перестал быть преданным, а просто отправился на ремонт, либо отдан жене, либо, может быть, стоит просто в гараже и отдыхает. Наконец, это не означает, что вы не можете присоединиться к Миргу, это означает, что вы можете проявить фантазию и помергать да чем угодно. Хотите глазами, хотите светом, хотите степлером, хотите ручкой. В общем, все, что угодно. Можно делать, естественно, в рамках закона, друзья. Не забываем об этом. Ну, а тем все-таки, кому, возможно, повезло сегодня больше, и кто все-таки на колесах, да, отправился и на работу, и, возможно, прямо сейчас в свой выходной, кто его знает, графики бывают разные. Друзья, вы миргайте, пожалуйста, аварийкой. В этом и заключается суть сегодняшней рубрики. А зачем еще миргать? Ну, как минимум, для того, чтобы узнать, где сегодня свои. Свои те самые, которые любят классную музыку, и те самые, которые прямо сейчас, возможно, направляются в вашем направлении. Можно даже познакомиться таким образом. Бывали случаи, между прочим, не стоит недооценивать силу Мирга. Что касается пробок, друзья, на улице Космонавтов у нас все практически забито. И даже не до улицы Кирова, а прям до Буденного. Вот где-то так, до сквера Коминтерна. Да, все горит красным огнем, означает, что много машин. Кстати, такая же ситуация на участке дороги Фрунзе и проспект генерала Людникова, да, там та самая галочка, и Ленина сегодня, ну, как-то очень плотненько, вместе с улицей Замковой, вместе с мостом Блохина и чуть-чуть Московским проспектом. Не знаю, может быть, что-то случилось, а может быть, просто на светофорах вы стоите, можете делиться и этой информацией, но в первую очередь жду, конечно, по номеру 707-1071 в Вайбере ваши мирги. Давайте, все готовы? 1, 2, 3, мирг!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Свои на дороге.
2: Давайте разбираться, кто чем занимается в итоге на дороге, или, может быть, в офисах, или вообще на даче. Все сюда, пожалуйста, к приемникам. Всех буду рада видеть, читать, слышать. В общем, все, что нам сегодня доступно, вот все то мы сейчас, точнее, я буду отправлять в эфир. Но в первую очередь хотелось бы отправить девушку с именем Алена, которая направляется по улице Терешковой от Миргалоса. Большой-большой привет! И, конечно, еще одна прекрасная представительница женского пола, Мария, отмергалась на улице воинов-интернационалистов, говорит, своих не заметила. Ну что ж, окей, такое тоже бывает. Не забудем, конечно, про Елену, которая сегодня отмергалась на черном Hyundai 1090 на Замковой. Говорит, тоже своих не заметила, но привет любимому мужу Андрею. И нам спасибо большое, Елена, вам тоже большой привет. Мирк из Германии организовывает сегодня Сергей. Вам хорошей дороги, ну и хороших, я так предполагаю, рабочих будней. Александр, вот, понимаю, вот это дело. Везу тещу в Новополоцк, говорит Саша. Привет ей. Ну что ж, привет, теща Александра. Хорошей вам дороги, ребят. Ну и, конечно, Мирк Накирова. Евгений его организовал. Также желаю хорошей дороги. Друзья, всем остальным желаю просто хорошего завершения вторника. Хотя, может быть, слишком рано начала. Ну, да ладно.
1: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Вот здесь Сережа Лазарев, конечно, плохого не посоветую. Тут или там, живи, танцуй. Мне кажется, тут еще должна быть цитата от Ольги. Ой, ну ладно, ну да, живите, кайфуйте и все такое. Друзья, именно такого, наверное, настроя хочется пожелать вам на последующие несколько часов, как бы вы их там не планировали прожить. Но, кстати, что касается наших ближайших планов, то в середине этого часа новости от Оли Богдановой.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. О новостях региона к этому часу. В Витебском облсполкоме прошла рабочая встреча с делегацией Кашкадаринской области Узбекистана. После вмешательства областного комитета госконтроля в Миорском районе предотвращена порча зерна нового урожая. В Витебском районе усилит контроль за пожарной безопасностью предприятий. Подробности в начале следующего часа.
2: В этом году, Александр Григорьевич, с учетом от погодных условий, они складываются хорошие. Мы отработали со всеми
3: лучше
2: областями.
3: Лучше не бывает.
2: Да, переброска.
3: Лучше для сельхозкультур года у нас не было. На моей памяти не было. Сегодня да. Есть все. Даже ночью сегодня дождик. Ночью прошел. Не то, что сейчас бы прошел и день выпал. Ночью прошел дождик. До обеда просохнут посевы там, где прошел. После обеда можно убирать.
2: Да,
3: может быть и раньше. Это дело уже руководителей и специалистов.
2: Переброска.
3: Поэтому год идеальный. Нам нужны дожди, потому что кроме зерновых у нас же есть и картофель, и свекла. 5 миллионов свекла мы должны получить, сахарной свеклы. Есть другие культуры, которые пропашные, которые нуждаются сегодня во влаге. Поэтому идеальный год пока.
2: Да, переброска комбайнов не требуется с области в области, как мы это делали в прошлом году. Мы помогали Витебской области, вот север, Гродненской, Минской и Могилевской области помогали убирать хлеб Витебской области. В этом году, в принципе, такой необходимости нет. Идет только переброска комбайнов внутри областей, значит, вот и Минской области, и Витебской области, и Гродненской области. Тоже надо помогать, я был в субботу в Ашмянском районе, тоже будут с юга перебрасывать.
3: Да внутри областей
2: комбайн.
3: Хватает
2: да.
3: Проблем. Даже в Брестской области надо будет перебрасывать где-то в Барановичи или же на Припятский регион, чтобы окончательно убрать зерно. Ну, может быть, Брест кому-то поможет. Хотя тащить с Бреста в Витебск комбайн, это угробить их.
2: Да, продолжаем сейчас сев озимого рапса, Александр Григорьевич, 450
3: тысяч. Этот парень, который намолотил, он на каком комбайне работает?
4: На комбайне «Гомсельмаш» Павел Шутилов.
3: На Гомельском, да?
4: Да, на вчерашний день у него было 4,750.
3: Ну, я прочитал информацию.
4: Да, он буквально уже все сжал, и как раз сегодня мы его перебрасываем в Минске.
3: Это ваше дело, правильно делаете. Раз там закончилась на юге уборка, его надо двигать. А этот парень, который отвозит...
4: Виталий Кишко.
3: Он с ним работает?
4: Он с ним работает, да, в этом же хозяйстве. Он также перебрасывается сюда вместе с ним.
3: Ну, все правильно. Вот так надо и двигаться на север. В областях, потому что с Брестской области перебрасывать в Витебскую область комбайны себе дадут.
1: Президент Беларуси сегодня собрал совещание с руководством Совета министров. На повестку были вынесены вопросы, для решения которых правительство предложило применить некоторые инновации. Они касались обновления схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации и целесообразности объединения двух государственных структур – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелевизор. Радиокомпании news.by.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: наслаждаемся звуком и не забываем, что есть и важная информация, которой можно не то чтобы наслаждаться, а сразу применять. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть». Шины и диски – большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть Ворша» – Якубовского, 75. «Автосеть Витебский» – Московский проспект, 35. И «Автосеть Полоцкий» – Петросябродский, 57.
1: Для тебя –

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Беларусь». Студенческие отряды и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: хорошая компания. С нами всегда хорошо.
1: О как!
2: Важные новости, о которых мы могли бы знать с вами еще из 95-го года, но, возможно, кто-то узнает только сейчас. Ну, честно говоря, я не на слишком много дней вас предела, но вот, тем не менее, решила поделиться. Почему в 95-м? Да потому что в 95-м проводилось исследование, благодаря которым определили, что у еды есть индекс насыщаемости продуктов. Между прочим, он сейчас завершился в сети. Таким образом, можно определить, после поедания каких продуктов хочется есть быстрее всего и, соответственно, тем самым вы набираете не только дополнительные калории, но еще и дополнительные жирочки, да, где-то на боках, где-то еще. Но, друзья, рассказываю инсайдерскую информацию, делюсь самым важным. Что можно есть, чтобы долго потом не приближаться к холодильнику? Во-первых, говорят, что у говядины индекс какой-то сумасшедший, после нее захочется есть только спустя 3 часа. Это шикарно. Но вот что меня, честно говоря, удивило, так-то это то, что картофель, оказывается, можно есть, но, правда, не сказано, в каком виде. Скорее всего, он должен быть сварен, возможно, даже без соли. Но, в общем, таким образом вы забиваете себе желудок и можете не есть достаточно долгое время. Если вдруг кто-то из вас такой: ой, ну что-нибудь вкусное-то можно вообще? Можно! Можно апельсины, можно яблоки. Говорят, даже виноград в целом неплохо так удаляет, но лучше, конечно, все-таки яблоки и апельсины. Из вреднятины, спросите вы, что можно? Ну, попкорн можно, например, после него тоже достаточно долго не хочется есть. А если уж, ну, что-то такое совсем, то это точно не тортики, не круассаны. После этого вы захотите есть буквально через полчаса. А вот печенье и крекеры... Вот тут как будто бы тоже уже можно подумать. Так что, друзья, все на самом деле не так плохо. Можно есть рыбу, можно есть стейки, можно есть запеченную фасоль, яйца, сыры, чечевицу. Это все то, что утоляет наш аппетит надолго. Ну и, соответственно, мы можем побольше, например, поработать или побольше позаниматься теми делами, которые нам актуальны на данный момент. Берите себе на заметку, вообще интересно, конечно.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ты ж

0: Реклама.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: вылететь из пространства. Да, действительно, это так. Забыть о времени и погрузиться, возможно, в какие-то свои мысли. Но я надеюсь, что с вами такого не случится, потому что наверняка вы за рулем, друзья. Пакуем чемоданы, все те, кто уже готов закрыть все свои рабочие дела и вспомнить про то, что «Ой, а мне же нужно еще вот это сделать и вот это сделать». Я надеюсь, что на все у вас хватит времени, друзья, а у нас, к сожалению, его остается все меньше. Поэтому ждем следующего часа. Оля Богданова уже там встретит.
1: Хорошая компания.

0: Витебске 18 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. И в этом выпуске о новостях региона. В Витебском облсполкоме сегодня прошла рабочая встреча с делегацией Кашкадаринской области Узбекистана. Мероприятие стало очередным шагом в укреплении побратимских связей, которые активно развиваются с 2019 года. Заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Анжелика Никитина отметила многоплановость интересов сторон. Узбекские партнеры заинтересованы не только в локализации производства на витебской земле, но и в создании торгового дома Витебск-Карши, платформы для системной торговли. Уже налажены регулярные поставки с верхнедвинского маслосырзавода и Белфуд Продакшн. В свою очередь, Витебская область видит большой потенциал в импорте фруктов и овощей из Кашкадарьи, одного из ключевых аграрных регионов Узбекистана. Местное предприятие уже проявило заинтересованность в таком сотрудничестве. Первый заместитель председателя облсполкома Сергей Левкович подтвердил, Витебская область готова предложить инвесторам комфортные условия и реальную поддержку на всех этапах. Правовая база в Беларуси полностью выстроена, механизмы сотрудничества понятны, и пример тому – успешные сельхозпроекты узбекских партнеров в Шумилинском и Миорском районах. В облсполкоме подчеркивают, как только инвестор демонстрирует заинтересованность, власти делают все, чтобы планы были реализованы. Регион открыт к диалогу и готов сопровождать бизнес на каждом шагу. На встрече обсуждалось размещение новых объектов в Миорском, Поставском, Глубокском и других районах. Узбекская сторона заинтересована в сотрудничестве с Витязем, совместном производстве телевизоров и установке в Кашкадарье зарядных станций белорусского производства. Участники договорились продолжить работу в формате дорожной карты. До окончания визита 20 августа стороны планируют зарегистрировать новые предприятия, уточнить сроки и механизмы проектов, а также согласовать вопросы лизинга и финансирования с участием банков двух стран. После вмешательства Комитета государственного контроля Витебской области в Миорском районе предотвращена порча зерна нового урожая. Рабочей группой, созданной комитетом при обследовании зерносушильного комплекса одного из сельхозпредприятий, были выявлены нарушения при хранении более 40 тонн рапса. Производительность имеющегося зерносушильного комплекса не позволяла оперативно высушить зерно. Более суток семена хранились под открытым небом без укрывочного материала. При этом ответственными лицами должных мер для сохранности урожая не принималось, что могло привести к порче урожая. После вмешательства Комитета области часть семян рапса переданы на досушивание в другое хозяйство района. Часть реализована, контроль будет продолжен. В Витебском районе усилят контроль за пожарной безопасностью предприятий. Об этом сообщил глава депутатского корпуса «Предвинья» Виктор Дорожкин на заседании Президиума райсовета. Как сообщила газета «Витбичи», главный акцент сейчас делают на координацию работы представителей различных ведомств и профилактику. В зоне особого внимания садоводческие товарищества. В Витебском районе их 164, больше всего в области, и статистика тревожит. Здесь происходит минимум каждый пятый пожар. По данным МЧС, за первые 6 месяцев года в районе зафиксировано 35 пожаров, унесших 2 жизни. Самая частая причина их возникновения – неисправные печи. В связи с этим в районе объявили, до 1 сентября руководители всех предприятий обязаны отремонтировать печное отопление в ведомственном жилье и установить в комнатах пожарные извещатели. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Веста! Невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах Веста шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов 1 рубль 9 копеек. Сардельки свиные вкусные, высший сорт 1 килограмм 7 рублей 49 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Грозы, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра по региону 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. С Саша Назаренко и Настя Дроздова.
6: Вау.
1: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Знаете, как говорят умные люди, если вы хотите успевать все, тогда попробуйте начать с самого сложного, а потом идите к тому, что вызывает у вас наименьшее сопротивление. Так вот, что касается сложности в начале этого часа, мне кажется, задаются очень многие люди вопросом, а где же эта пробоина в моем финансовом судне? Куда же утекают деньги? Я же зарабатываю, я же работаю и экономлю и так далее. В общем, выяснили. Друзья, давайте, а вдруг действительно про вас? Оказывается, что причиной отсутствия денег, по крайней мере, у поколения зумеров, как показало исследование, это кофе и мармеладные червячки. Ну, да, наживали, получается. И кофе это все запили. Но если расширять рамки, то слишком много уходит денег на покупной кофе, ну, где-то вот этих в стаканчиках, в бумажных, а также завтраки в кафешках, сладости, встречи с друзьями и такси. Мне кажется, в целом это тоже бич нашего времени. Вот такие вот грустные умозаключения, друзья. Но грустить мы однозначно не будем. Пойдем, что ли, кофейком все запьем.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
2: Шоурум натяжных потолков Метр плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Стартовали с сокращения бюджета на всякие разные плюшки. Так вот, давайте продолжим, друзья. Знаете, как быть счастливыми? Мне кажется, это тот вопрос, которым задаются, ну, практически все и ищут какие-нибудь философские ответы. Да нет, на самом деле все сильно проще, если верить данному эксперименту. Чтобы быть счастливыми, достаточно иметь человека, который будет просто вас гладить по руке. Да, вот так. А вы думали, ой, это же надо вот это подарить, вот это купить, вот это себе обрести. Ля-ля-ля-ля-ля. Но нет, друзья, оказывается, все очень просто. Представляете, в данном эксперименте участвовало порядка 55 пар. Так вот, даже если в моменте они были грустны или их специально раздражали, как только их партнер начал поглаживать их по руке, на 40-50%, даже если были пары в ссоре, настроение улучшалось. Вот интересно, это с котами работает, если кот будет тебя гладить, или собака, или еще кто-нибудь. В общем, не знаю, насчет этого не знаю, но лайфхак, говорят, действенный. В общем, вы знаете, чем заняться по приходу с работы. Приходите и говорите: так, Петенька, Машенька, Васенька, садимся и начинаем наглаживать ручки, поднимаем друг другу настроение.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Давайте откровенны, что мы с вами любим больше, чем воскресенье, больше, чем подарки, больше, чем приятные неожиданности, ну, конечно, скидки. Друзья, партнеры вечернего шоу компании «Автосеть», шины и диски, большая распродажа шин в магазинах «Автосеть», скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» Ворша, Якубовского, 75, «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35 и «Автосеть» Полоцке, Петрусия, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио Витебск. Включи настроение.
2: Мы снова танцуем.

0: такие пожары любви, конечно, точно не потушите, да и не будем мы, наоборот, может, даже дровишек подкинем, но это уже в следующем получасе, потому что именно там будет любовный гороскоп. Ну а пока даже не буду пытаться тушить пожар стремления Оли Богдановой выйти в эфир с выпуска новостей.
1: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витя.

0: Пи Челленджер в Астане. Сегодня в 1/16 финала спортсмен встречался с Нуишином из Республики Корея и победил в трехсетовом поединке 6-1, 1-6, 7-6. В активе белорусского теннисиста 15 эйсов, и при всего одном у его соперника встреча продолжалась 1 час 47 минут. Во втором раунде оппонентом Арутюняна будет японский теннисист Масамати Имамура. Андрей Соловей признан лучшим игроком 17-го тура чемпионата Беларуси по версии Белорусской Федерации Футбола. В домашнем поединке с Могилевским Днепром 31-летний нападающий Мусорской Славии открыл счет в конце первого тайма, а после перерыва дал голевые передачи Алексею Антилевскому и Кириллу Черноуку. В итоге мазыряне выиграли с результатом 3-0, прервав пятиматчевую безвыигрышную серию. Автором самого красивого гола стал казахстанский полузащитник Домопольского Нафтана Вадим Яковлев, который эффектным ударом поразил ворота Дзержинского Арсенала. Новополочане добыли викторию с крупным счетом 3-0 и продолжают сражаться за право остаться в высшей лиге. Около 3000 человек примут участие в любительском веломарафоне «Соль-Полесье», который пройдет в Минской области 15 августа. Запланировано 3 дистанции – 40, 90 и 130 километров. Веломарафон является благотворительным, и все собранные средства будут переданы в Солигорский и Петриковский центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Также отмечается, что в этом году ожидается 50 участников из России. Веломарафон будет семейным мероприятием. Вместе с родителями примут участие порядка 90 несовершеннолетних. Разработчики маршрутов учитывали желание участников увидеть поближе Солигорские терриконы, поэтому все маршруты будут проходить по территории одного из каких-либо родоуправлений. Это мероприятие проходит в рамках мероприятий, посвященных Дню города и Дню шахтера, которые пройдут в последние выходные августа. В этом году Солигорск отпразднует 68 лет. И о спорте на этом пока все.
1: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
3: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

мог звучать сегодняшний трек вечера, но, друзья, до него еще далековато. Предстоит еще одно важное дело под названием «Любовный гороскоп». Но что касается этой музыкальной композиции, если вдруг кто не помнит, именно с ней практически штурмом Пакита французский электронный продюсер взял все европейские чарты. Между прочим, это ремейк «Living on Video». Наслаждаемся.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
3: Причалили к берегам реки любви чуть раньше, чем планировали, но на самом деле это нам на руку, друзья, потому что достаточно объемный гороскоп. Для каждого найдется сегодня здесь, в эфире волны номер один в регионе. Начнем традиционно с овнов, так что наши целеустремленные, наши упертые, давайте посмотрим, к чему в итоге приводят вышепричисленные качества. Но, кстати, гороскоп очень даже приличный. Во второй половине дня ожидает отношения станут теплее. Пары смогут обсудить совместные планы, поговорить о будущем и вместе обдумать идеи, которые сегодня появятся в течение дня и, естественно, вечером. Тельцы, следующие вы. Возможны приятные перемены, но ждать, пока все произойдет само собой, точно не стоит. Если человек вам дорог, проявите инициативу и сделайте первый шаг. Интуиция подскажет, как лучше это сделать. Близнецы, тем, кто уже давно в отношениях, этот вечер принесет особенно приятные ощущения понимания, поддержки со стороны любимого человека. Это поможет почувствовать себя увереннее и спокойнее рядом с партнером. Раки, что же сулят вам звезды? Общение принесет много положительных эмоций. Рассказ о Дании поможет восстановить силы и настроиться на более позитивный лад. Не исключены приятные сюрпризы и неожиданные подарки. Львы, в романтической сфере день обещает быть очень удачным. Позитивные тенденции почувствуют и свободные львы, и те, кто уже встретил свою любовь. Некоторых представителей знака ждут особенно яркие события. Признание в любви или даже предложение вступить в брак. Так что готовьтесь. Девы, особенно важно не переходить к упрекам вам сегодня и обидным словам. Ой-ой-ой. Если сохранить доброжелательность, небольшую ссору удастся быстро оставить в прошлом и восстановить хорошее настроение. В общем, вы знаете, на чем вам сегодня стоит сделать акцент. Весы. Что же ждать вам во второй половине дня? Можно отправиться куда-нибудь вдвоем. Поездка окажется особенно приятной, если компанию вам составит любимый человек. Ну а когда было иначе? Скорпионы. В отношениях с любимым серьезных проблем не ожидается, даже если вы не во всем будете согласны друг с другом. Ну а свободным скорпионам стоит обратить внимание на культурные мероприятия. Интересное знакомство может произойти на выставке, концерте или другом подобном событии. Стрельцы. К вечеру отношения станут гармоничными. Более того, многих стрельцов ждет приятное романтическое свидание, которое поможет окончательно забыть о небольших недоразумениях. Козероги. В отношениях с близкими все будет складываться отлично. Сегодня честность окажется самым надежным способом разобраться со старой проблемой. Водолеи, которые открыты к новым отношениям, могут встретить человека, который сразу привлечет их внимание. Симпатия вспыхнет быстро и, скорее всего, окажется взаимной. У семейных и давно состоящих в отношениях представителей знака тоже будет немало поводов для радости. Так что настраивайтесь на лучшее. Рыбы, в романтической сфере сегодня вас ждут некоторые сложности. Любимый человек не всегда будет готов соглашаться с вами и оказывает ту поддержку, на которую вы рассчитываете. Однако серьезного кризиса точно не произойдет. Вы сумеете принять близкого человека таким, какой он есть, и не станете тревожить отношений невозможного. Ну а что может быть важнее?
0: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос на радио «Витебск». И наша новая песня.

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 12. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Друзья, давайте разбираться, что может объединять финскую прохладу, уральскую жару, рекламу Пепси и метро в Хельсинках. А я вам расскажу, все очень просто. Просто кандидаты в рубрике «Трек вечера» таким образом в целом могут постепенно и проточиться сюда в эфир. Наверняка и одна, и другая композиция вам очень известная, потому что редко бывает такое, что вдруг раз и ноунейм появляется в треке вечера, потому что, как правило, все мы хотим слушать то, что отлично знаем. Вот интересно, сколько все-таки тех, кто знает, ну, например, певицу, которую я хочу запустить в эфир первой. Кстати, если вдруг кто еще не в курсе, то мы собираемся здесь в конце этого часа для того, чтобы определиться, с какой песни будет начинаться следующая 60-минутка и, в частности, музыкальный агент. Это программа «Привет» по поздравлений. Каким образом можно голосовать? Голосовать можно красным либо черным сердцем. Так вот, красное я предлагаю отправить в адрес Чичериной. Да, не прям аномальная жара, как в Уральске 97-го года, но, тем не менее, есть и с чем.

прочим, текст к этой песне действительно был написан во время жары на Урале. И, знаете, написан он был не Чечериной, а клавишником группы. Да, такое тоже бывает. Но, кстати, прям группа не сразу восприняла. Она сказала, ой, что это, слишком простой текст, это нам не надо. А потом как понеслась. Ну и, собственно говоря, это достаточно знаменитая песня. Поэтому, если вдруг что, красный лайк за нее. И если вы все-таки больше по зарубежной музыке, желательно танцевальной, мы отправимся, да-да, в то самое метро в Хельсинках, друзья. Потому что, ну, неожиданно появляются финны. Помните то самое пресловутое «Ракамакафо»? Сейчас организуем.

0: какие же они все-таки молодые были, действительно, когда снимались в клипах. Это что-то очень интересное. Говорит, что там, ой, и реклама скрытая была, и музыкальный стилек какой-то странный, не сразу воспринимался, но потом все как пошло, и в итоге чарты более чем в 10 странах, включая Австралию, Германию, Италию, Новую Зеландию и даже Швецию, вторили Рок-н-Бафо. Ну что, возможно, если это ваш выбор, друзья, «Черное сердце» отправляем тоже в Вайбер. Интересно, кто победит, кого же будем слушать. Ну, вопрос остается открытым, но не переживайте, не на слишком долгое время, буквально на несколько минут, а потом мы, собственно, и начнем музыкальный агент. Что касается программы, которую я все упоминаю, мне никак рассказать не могу. Рассказываю, приветы, поздравления, музыкальные заявки, все принимаются здесь. Ой, если комплименты, фотки, тоже шикарно, особенно если вы вдруг таким образом кого-то порадуете, до кого давно не могли достучаться. Да, такая возможность присутствует, и все это в Вайбере, в Телеграме по номеру 7071071. Кстати, есть еще группа «Радио Витебск» ВКонтакте. Там тоже можно оставить свое СМС. Обязательно найду, прочитаю в течение следующего часа. В общем, вы знаете, где вам нужно быть. Держите волны «Радио Витебск», и будет вам не только счастье, но еще привет, поздравления, музыка. Все, как мы любим.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси сегодня принял с докладом премьер-министра. Как сообщает Белта, ключевой темой доклада стала международная повестка с учетом недавних встреч Александра Турчина. Во время визита в Кыргызстан он встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения, интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза и гуманитарное сотрудничество. Кроме того, премьер-министр Беларуси провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительств рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч и переговоров. Были затронуты также вопросы участия главы белорусского государства в предстоящих саммитах ряда международных организаций.
0: Политика.
1: Замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета и замглавы МИД России Сергей Рябков провели консультации в духе союзничества. Стороны сверили часы и оценили подходы к выстраиванию отношений с некоторыми западными международными структурами, говорится в сообщении МИД РФ. Стороны подтвердили настрой на продолжение тесной координации и активных совместных усилий по отстаиванию общих интересов на международной арене.
0: В мире.
1: Латвия начала операцию «Оборотень» на восточной границе. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Латвии. Власти утверждают, что операция проводится для укрепления безопасности восточной границы страны и пресечения нелегальной миграции. По данным белорусского телеграфного агентства, на границу будет направлено больше солдат и техники. В большей степени будут использоваться беспилотники, системы видеонаблюдения, вертолеты и другие технические средства. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бак официально избран президентом страны. Решение было принято сегодня на заседании парламента Венгрии. В ходе тайного голосования 140 депутатов поддержали кандидатуру 73-летнего Андраша Баке. Он уже принял присягу, однако в должность новый президент вступит 19 августа. Ранее партия ТИСА и Мадьяр добились отставки президента Тамаша Шуека, назначенного при бывшем премьере Викторе Орбане. Венгрия является парламентской республикой, и основная власть сосредоточена в руках премьера и правительства. Президента Венгрии большинством голосов избирает парламент. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют: Витебские по области переменную облачность, местами небольшие кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный 5-10, порывы до 14-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13, завтра по региону 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: Ну что, стартуем, друзья. Музыкальный агент здесь, и выбор трека вечера тоже был сделан, но обо всем по порядку. Кого я здесь жду? Если честно, то всех. Всех тех, кто готов сегодня праздновать жизнь, всех тех, кто немножечко грустит, всех тех, кому необходимо кому-то срочно написать хорошее сообщение с поздравлениями. В общем, друзья, все-все, и даже тех, кого я не перечислила, потому что я ограничилась небольшим списком людей. Всех я жду. Всех жду здесь, в Вайбере, в Телеграме по номеру 7071. 071. Что будем праздновать? Будем праздновать День гор. Было бы хорошо, если бы еще День покорившихся вершин, тогда уж точно праздновали бы все, потому что в каждом дне есть какая-то, может быть, маленькая, но победа. Да, вот о ней, кстати, тоже можно было бы отлично рассказать. Но вот по какому поводу точно соберутся за нашим FM-столом абсолютно каждый. Это праздник второй молодости. Кто-то еще, возможно, первую прожить не успел, а уже вот вторую празднуем. Друзья, да не бывает. Мне кажется, в целом, второй, третий, четвертый молодости – все это первое, все это та единственная, про которую мы, возможно, просто периодически забываем, потом такие «А, точно! Еще же только-только мне столько-то или столько-то!» Ну и, в общем, понеслась. Фотоальбомы, хорошие воспоминания, а потом новые планы, свершения и так далее, и так далее, и так далее. Что еще сегодня есть интересного? День… есть день сына и дочери, а еще есть, очень вкусно, день малины. Нового пирога. Давно вы ели такой? Если честно, никогда не готовила, но пробовала. Вот она такая жизнь. Что касается сегодняшнего музыкального угощения, давайте уже и к нему перейдем, то побеждает, даже странно, честное слово, Рокомагафо. Сейчас как начнем здесь танцевать. Ну, а кто там, может быть, просто всякие соответствующие жесты руками будет делать. Помните, как делали парни в клипе? Я точно помню. В общем, пошла там накручивать невидимые пластинки.
1: Музыкальный

0: Давайте знакомиться поближе. Друзья, наступает время ваших приветов. Так почему бы не поделиться чем-то приятным? Например, есть у нас вот такое приветствие. Привет моей жене Веронике Колосовой, которая сейчас едет из Минска домой. Счастливой дороги, ее муж. Ну что ж, действительно, всем тем, кто едет прямо сейчас куда-то по важным или не очень важным делам, всем хорошей дороги и всем большие-большие привет, кстати. Есть у нас еще одно приветствие, заодно поздравление. Пишет нам Евгений из города Витебска. Правда, на данный момент говорит в отпуске под гордым городком. Поздравляет он сегодня свою любимую жену Вику с возрастом Христа, 33 годика. Кошка моя дорогая, очень люблю тебя, желаю здоровья, счастья, удачи. А с меня любовь и прекрасное настроение, твой Барсик. Кстати, всем Михалям привет и с днем рождения нашу маленькую кошечку Луну. Ну что ж, я передала, надеюсь, что именинница услышала. Отличный возраст, кстати. Ну и, конечно, не забуду про еще одну девушку. Вот Елена здесь написала, она передает привет сотруднице Ирине, с которой сейчас вместе трудимся. И что-нибудь поставьте хорошее, вот честно говоря, здесь даже не знаю. Ну, может быть, сейчас и организую, потому что есть у нас эти парни насчет музыкальной композиции. Даже, честно говоря... Хотя ладно, я знаю, что я вам поставлю. Девчонки, ловите Гаязов Бразерс.
1: Музыкальный агент.

0: самый тип песен, которые опасно включать во вторник, потому что сразу создается какое-то пятничное ощущение и такой, ой, так, все, пора завязывать, все эти рабочие дела, лет не надо, не надо, не надо. Друзья, ну у нас здесь есть повод, классный повод остановиться на волне радио Витебск, потому что можно передать поздравления, можно передать привет, ну и, собственно, послушать вот такое, пусть и неподходящую, возможно, вторнику музыку, хотя когда это вообще музыка куда-то могла не подходить? Здесь, конечно, правда. Что касается приветов, давайте-ка посмотрим, что девчонки сегодня написали. Есть у нас Карина, которая сегодня передает большой привет и желает терпения своей маме Оле. Говорит, она клеит обои, что-нибудь для нее веселенькое. Обязательно посмотрю, что можно сделать, что веселенькое поставить. Ну а пока переходим к еще одному привету. Девчонки, конечно, сегодня молодцы. Передаем привет своим любимым родителям. Написала, например, Карина. Очень сильно любим, скучаем, ваши детки Кира и еще один замечательный человечек, именует себя Котик, но на самом деле зовут его Костик. Здесь в скобочках так написано. Есть у нас еще одна девушка, Вероничка. Она сегодня передает привет в Новополоцк для сына Святослава. Сыночек, у нас все хорошо. Сдачки приехали, клубнички привезли. Скоро увидимся, мчи домой. Ну что ж, друзья, всем, кто мчит домой, тоже попутного ветра ваши паруса, ну или хорошего асфальта под шинами ваших автомобилей. В качестве приятного бонуса есть у нас музыкальные композиции от белорусских исполнителей. Угадали бы сразу, что это они?
1: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: голосуем все по плану. Перед новостями середины часа достаточно короткие, но тем не менее емкие выход в музыкальном агенте. Как раз-таки есть возможность сделать вдох и после снова погрузиться в этот невероятный мир чувств. Кстати, Лиза сегодня решила быть ретранслятором. Она передает привет любимому и дорогому папочке Александру. Говорит, солнце всегда. Помни, что я рядом. Я тебя всегда-всегда жду, берегу и готова помочь. Вот она, самая настоящая опора и поддержка. Красота. Лайкнула. Дальше у нас есть еще одна девушка, зовут ее Влада. И передает она сегодня поздравления с днем рождения специально для Марины. Желаем счастья, здоровья, радости от сестры, мамы и еще одного чудесного парня, который решил остаться инкогнито. Ну, я думаю, именинница все и сама поймет. На этом все, друзья. Услышимся в следующем получасе.
1: Музыкальный агент. Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. С 13 августа в пункте пропуска Брест будет проводиться ремонт. Об этом информирует Государственный таможенный комитет. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет будет зависеть от реальных доходов получателя. Об этом сообщил Андрей Лабович, министр труда и социальной защиты, после совещания с президентом и руководством Совета министров. В Гродненском зоопарке у полярных сов впервые появилось потомство. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Учился по музыкальному агенту, снова вступаем на тропу поздравлений и привет, ну и самое главное, пожеланий. Кстати, что касается вот последних, тут Максим вступает на эту линию, передает привет Насте на родосценнике, всем классного вечера, пишет он. Ну что ж, я так предполагаю, что Насте хорошей дороги, всем желаю это. А еще у нас есть Инна, которая сегодня не просто передает привет, но она поздравляет своего сына Никиту Бриш. Ему 31 год исполняется, и родители, близкие люди хотят его поздравить с этим замечательным днем. Счастье, солнце, вдохновение, пусть везение окружает. В жизни каждое мгновение к верной цели приближает. Служатся удачные звезды, озарят своим сиянием, пусть исполнится так просто все заветные желания. Пожелания от родителей, дедушки и близких. Ну а что касается музыкальной заявки, то вот тут что-нибудь хорошее, доброе, как я понимаю, вечное. Насчет вечного я сама погорячилась, на самом деле, но хорошее точно есть. Ведь Андрей присоединяется к привету. Он передает привет сыну Кириллу, сидящему рядом в машине. Ну, а что касается музаявки, Зиверт, давайте добавим газа. Кстати, всем тем, у кого сегодня день рождения, но просто те, кто не признается, вам тоже посвящается эта песня, потому что всегда в начале своего следующего года нужно давить на газ.
1: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально чайники.

0: реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. Ленина, 62.
0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: «Специальный агент».
1: Сложно, конечно, поверить, но уже завтра середина очередной недели. Как быстро летит время. И некоторые говорят, что нужно просто каким-то образом вносить разнообразие в свои дни, начать заниматься какими-то делами, которые тебе не свойственны, и тогда дни будут тянуться. Все как в детстве, потому что будем получать какие-то новые впечатления, новые навыки. В общем, не знаю, действительно ли это так, связано ли это с восприятием себя, наверное, внутри какой-то этот мировой канвы. Но вот так вот. Поэтому все, что нам остается, это либо на практике вот эти вот все советы от умных людей пробовать применять, либо обойти их стороной и наслаждаться тем, что ой, какой высокоскоростной полет! Да, друзья, что касается времени, действительно оно быстротечно, в том числе в нашем музыкальном агенте, остается до финала часа минут 15, ну а до финального выхода немножечко меньше, поэтому если вдруг вы готовили письмо, отвлеклись, забыли, не написали, то сейчас есть отличная возможность. Пока я здесь зачитываю письма, которые уже есть. Что касается вот очередного СМС, передаем привет для сына Корунного Сергея. Большой-большой привет передает его мама, а также подруга Елизавета. И, конечно, не забудем про Ольгу, которая сегодня передает привет для одного очень дорогого и очень любимого папочки и мужа, Сережки Торлина. Говорит, мой хороший, наверное, это и есть настоящее испытание чувств. Но я знаю, что мы его пройдем достойно. Желаю тебе, чтобы дни без меня пролетели как одно мгновение. Пусть у тебя все получится. Задуманно исполняется, а любые сложности растворяются сами собой. Береги себя для нас. Я жду тебя с нетерпением и трепетом. Храня верность, любовь. Твоя семья, сыночки и Олька.
0: Музыкальный агент. I know why you walked into-

0: Музыкальный агент.
1: Поздравления продолжаются. Есть у нас Ирина, которая сегодня поздравляет своего любимого сына Тимофея с 24-летием. Желает ему крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех его начинаниях. Сынок, береги себя. Мы тебя очень любим. И всегда твои бабуля, Катюша, Гоша и Евгеша. Вот такая компания сегодня поздравляет Тимофея. Тимофей, вы счастливый человек. Полина у нас тоже на связи. Она сегодня передает привет мамуле и немне, и заодно передает привет сыну Матвею. Крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. О, ребят, ну не болейте, пожалуйста. Лет, в конце концов, нужно прогуливаться, дышать свежим воздухом. Но если вдруг так случилось, что кто-то простыл, это означает, что вы будете здоровее всех в ближайшую осень, возможно, когда все начнут простывать, потому что у вас уже иммунитет. Друзья, ну а мы здесь с вами укрепляемся с помощью музыки, немножечко танцев под шаде.

0: для кого-то лучший уикенд может случиться и даже посреди рабочей недели. Вот, например, Станислав написал: передает привет Тыщенко Владимиру. Он славно потрудился на даче в Улановичах. Друзья, знаете, эти слова хочется сегодня адресовать каждому. Вы славно потрудились. Кто-то на даче в Улановичах, а кто-то на своих рабочих местах, кто-то, возможно, в семье, кто-то еще где-нибудь, может быть, какая-то учеба, курсы кто-то заканчивает, а кто-то, трудясь в поте лица, зарабатывал себе на квартиру, машину, может быть, просто новые туфли. Поверьте, все это специально для вас. Так что празднуйте эту жизнь и встретимся завтра. У микрофона была Настя Дроздова. Всем отличного вечера и пока-пока.
1: Помнишь ли свой уикенд? Музыкальный агент. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Витебске 20 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко по итогам совещания главы государства сообщил, что в Беларуси решено не объединять природоохранные ведомства и госинспекцию охраны животного и растительного мира. Об этом журналистам заявил глава Минприроды. При этом было отмечено, что рассматривался вопрос о возможном расширении зоны ответственности госинспекции охраны животного и растительного мира. Речь идет не только о пресечении браконьерства, но и о контроле за порядком и недопущении образования свалок в лесу. В числе важных вопросов, которые стоят перед Минприроды, Максим Лысенко назвал борьбу с борщевиком Сосновского и золотарником канадским. Из бюджета предусмотрены средства для химической борьбы с этими инвазимами, подчеркнул министр. С 13 августа по 10 сентября на въездной стороне в пункте пропуска Брест будут ремонтировать навесные конструкции. Об этом информирует Государственный таможенный комитет. Мероприятия будут организованы поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для прибывающих в страну. Подобные обстоятельства могут отразиться на времени прохождения границы через пункт пропуска. В комитете предупредили, эти моменты необходимо учитывать при планировании пересечения белорусско-польской границы в указанный временной промежуток. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет будет зависеть от реальных доходов получателя. Об этом сообщил журналистам Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты, после совещания с президентом и руководством Совета министров. Министр отметил значительные изменения в демографических тенденциях за последние годы. Возраст вступления в брак в Беларуси увеличился на 4 года по сравнению с показателями 25-летней давности. Женщины впервые становятся мамами в 27,5 лет, несмотря на систему мер господдержки семей с детьми. С его слов, эксперты выделяют ключевые финансовые аспекты для семьи при рождении ребенка, среди которых наиболее значимым оказалось пособие по уходу за детьми до 3 лет. Правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению его размеров, при этом минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия. Максимальный размер будет ограничен уровнем средней зарплаты в стране, пояснил министр. В Гродненском зоопарке у полярных сов впервые появилось потомство. Белые птицы здесь сравнительно недавно. Самец Нейсон приехал в 2018 году из Москвы, самка Букля в 2022 из Минска. Отмечается, что пара сформировалась не сразу. Птицы присматривались друг к другу несколько лет. Весной этого года Букля отложила 3 яйца, но на свет в июле появился только один – птенец. Совенок уже начинает питаться самостоятельно, однако очень заботливый отец бдительно следит за детенышем и подкармливает своими лакомствами. Это все новости. К этому часу партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра по региону 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
6: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
7: Все мы изначально чайники

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: моя.
1: Реклама. Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. На Витебском Доломите завершается механическая сборка третьей технологической линии. В Минобразовании сообщили, каждое четвертое место в вузах Беларуси инженерное. Из-за аномальной жары экономика Евросоюза может потерять 180 миллиардов евро в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск».

0: Витебске 21 час. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси сегодня провел совещание с членами Совета министров. На встрече обсуждались вопросы, для решения которых правительство предложило использовать новые подходы. Один из вопросов касался корректировки схемы финансирования поставок минеральных удобрений для сельхозпредприятий. Президент заверил, поддержка аграрии будет продолжена при жестком контроле за механизмом и объемами. На 1 августа выбрано 92% квот минеральных удобрений, но отдельные регионы не выкупают их полностью. На будущий год планируется увеличить закупку удобрений на 18%, что потребует 3 миллиарда рублей и новых источников финансирования. Подробности новой схемы финансирования поставок сообщил Юрий Горлов. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия, схема, существующая сегодня, в целом рабочая, однако в правительстве считают, что ее необходимо откорректировать. По итогам совещания министр пояснил, в 2027 году предложено на 6% увеличить долю консолидированного бюджета на закупку минеральных удобрений. С 2028 года половина стоимости будет оплачиваться за счет республиканского бюджета с направлением денег заводам-изготовителям. На оплату другой половины используют собственные средства сельхозорганизаций. Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Ожидается, что совместно с Министерством финансов в первом квартале 2027 года будет отработано соответствующее положение, в котором четко определят весь механизм. Президент Беларуси поддержал обновление схемы. Глава государства также поставил задачу контролировать ценообразование на минеральные удобрения. Этот вопрос будет рассматриваться на комиссии при Совете министров, заявил глава Минсельхозпрода.
0: Новости региона.
1: Витебская область активно развивает сотрудничество с Кашкадарьинской областью Узбекистана, с представителями которой сегодня состоялась встреча в облсполкоме. Белорусское телеграфное агентство сообщает, что узбекские партнеры намерены расширить присутствие в агропромкомплексе. В настоящее время действуют их два предприятия в Шумилинском и Миорском районах. Как рассказал заместитель мэра города Каши Хархер Камзаев, в планах увеличение их численности до 10 и значительное наращивание поголовья скота до 20 тысяч голов. Для этого в ближайшие дни делегация посетит еще 5 районов области, чтобы оценить площадки для новых объектов. Также они готовы к сотрудничеству в сфере туризма. Особое внимание уделяют промышленной кооперации. Совместно с предприятием «Витис» планируется запуск производства телевизоров нового типа. Прорабатывается проект установки 500 зарядных станций в Кашкадаринской области, рассказал Шахриел Хазаев.
0: В Беларуси.
1: В Беларусь подвели итоги вступительной кампании. Студентами первого курса стали почти 32 тысячи абитуриентов. Об этом сообщили эксперты. Подробности были озвучены на канале СТВ. Наиболее востребованы инженерно-технические специальности. Их популярность растет. Спрос на квалифицированные технические кадры будет увеличиваться по мере развития производства, прогнозируют специалисты. Каждое четвертое место в университетах – это инженерное место. Масштабная модернизация продолжается на витебском предприятии «Доломит». На финишную прямую здесь вышла механическая сборка основного оборудования обновленной третьей технологической линии. Телеканал СТВ сообщает, все ключевые агрегаты поставлены китайскими партнерами и полностью смонтированы. Сейчас ведутся работы по их подключению. Параллельно строители завершают заливку фундамента под мощный 12-тонный вытяжной вентилятор, который станет сердцем новой экологической системы пылеочистки. Уже в ближайшие дни на объекте стартуют пусконаладочные работы. Специалистам предстоит протестировать сразу 14 сложнейших систем, включая автоматизированное управление, подачу тепла, газа, воздуха и цифровую связь. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение премии неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Новинка.

0: радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмерение».

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь

0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Раз, два, три, ты считаешь слезы на столе. Посмотри, почему моя душа в тебе. Забери мои строки с полок на стене. Лифтами застреваем на одной.

0: на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск. По области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебске. По области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: привет! Это группа Добро. Мы слушаем радио Витебск. А вы?
1: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Радио Витебск. Волна твоего города.
1: Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск. По области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Результатом исследования зао-метеоритель.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь